0: Евангелие от Иоанна.
1: «Я истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы большим был урожай. Вы же уже чисты через слово, что вам возвестил я. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает, их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите, о чем хотите, и вам будет дано. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками моими. И как меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Живите в моей любви. Если исполните то, что я вам заповедал, будете жить в моей любви, так же, как я исполнил то, что мне заповедал Отец, и живу в любви Отца. Я сказал это вам, чтобы радость моя стала вашей, чтобы наполнила вас до краев».

0: beyond great awakening, this is our revival anthem.
1: Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговоры о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходят куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио», с вами Катя. И мы говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам сейчас о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Немецкий фильм 2017 года «Катарина Лютер». Режиссер Юлия фон Хайнс. Фильм о жизни Катарины фон Бора, жене и ближайшей помощнице немецкого церковного реформатора Мартина Лютера. В 1515 году Катерина дала клятву стать монахиней, однако после знакомства с критическими сочинениями Мартина Лютера о свободе личности она ушла из монастыря. В 1525 году Мартин Лютер и Катарина фон Бора вступили в брак. Они жили в бывшем августинском монастыре, который курфюрст Иоганн Твердый предоставил в их распоряжение. Катарина здесь занималась хозяйством, в том числе разведением скота и пивоварением. Катарина Лютер.
1: Свободное радио. Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Софья Павловна Левин. Из книги «Духовное пробуждение в России». С одной стороны, евангельских верующих преследовало правительство, но одновременно продолжались собрания на Большой Морской, в доме Пашковых на Выборгской и в некоторых других частных домах. И никто нас не тревожил. В то же время мы слышали о братьях, которых ссылали на Кавказ, и знали от доктора Бедекера, который их там навещал, об их тяжелом положении. Мы знали о Сибири и о каторжанах, но нисколько не удивлялись той свободе, которой мы пользовались. В связи с этими воспоминаниями о ссыльных нужно рассказать и о графине Елене Ивановне Шуваловой, через ходатайство которой многие получили облегчение. Граф Петр Шувалов был начальником 4-го отделения, то есть стоял во главе главного жандармского управления. Жена его, Елена Ивановна Шувалова, обратилась через проповедь лорда Редстока. Это была умная и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отдалившегося от мира человека, но внутренне была определенно Христова. Она любила братьев и сестер во Христе и не стыдилась проявлять эту любовь перед людьми мира сего. Наши строгие руководящие братья, однажды найдя нечто предосудительное в поведении сестры, графини Шуваловой, постановили не допустить ее к участию в вечере Господней. Елена Ивановна приняла это запрещение с полным смирением, пришла на собрание и спокойно сидела, когда чашу пронесли мимо нее. После собрания она подошла к братьям и без малейшей обиды сказала им: «Хоть вы меня и не допустили участвовать с вами в вечере Господней, я все же остаюсь вашей сестрой». По прошествии некоторого времени ее снова приняли. Сестра, графиня, пользовалась своим положением, чтобы помогать преследуемым братьям-штундистам. В нужных случаях, подобно царице Эсфире, она просила мужа пригласить одного из необходимых ей высокопоставленных лиц. Во время обеда она, найдя удобный случай, обращалась к нему с просьбой об одном или нескольких ссыльных, об облегчении наказания или даже полном освобождении сосланных за веру братьев. И просьба ее часто увенчивалась успехом. Без сомнения, эти высокопоставленные лица сами понимали, что арестанты, о которых Елена Ивановна ходатайствовала, не были преступниками. Гости графини Шуваловой настолько привыкли к ее постоянным ходатайствам, что однажды один из таких важных лиц, сидевший рядом с нею за обедом, спросил с улыбкой: «Ну что, графиня, сколько хотите от меня сегодня, одного или двух?»

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа. Lead me to the right.

0: Стих дня.
1: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст Писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, пошли и завладели добрую землею, которую клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важные принципы. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал, что слово его – источник жизни и дает сам кому и чего пожелает. Мог ли Господь перенести народ израильский в землю, обетованную во мгновение ока? Несомненно, мог. Но тогда не было бы воспитательной части – смирения у народа. Господь избирает для благословения, дает испытания – и смиряет, дабы мы учились благословлять Его имя и в радостях, и в трудностях. Потому что пути Его всегда ведут ко благу в обетованные земли. Но пройти этот путь надо самому, испытав все тяготы. Многие, кто вышли из Египта, не увидели землю, остались в пустыне по причине собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.
0: Свободное.

0: часть книги «Евангелия от Матфея».
1: Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариама, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Медведев Михаил, из Георгиевска, Ставрополя.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Уверовал, потому что слышал Слово Божие из уст моих родителей, из уст братьев, проповедников, столпов церкви, которые так и словом, и жизнью говорили о том, что есть Господь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Мне вера дает надежду, мне вера дает упование на Бога, что при всяких обстоятельствах жизни со мною Господь Иисус, и Он меня и утешает, и радует, и вдохновляет, и посещает своим присутствием, и ведет меня по этому пути.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь стоит посещать, потому что Господь сказал, что где вас двое или трое, там и я посреди вас. И когда мы имеем общение Духа, мы друг друга духовно обогащаем, потому что мы составляем тело, живой организм, и Господь совершает свое дело домостроительства Церкви Божией. Мы имеем утешение, мы имеем Слово от Господа, и Господь через свое Слово и приводит людей к вере, и дает верующим духовно возрастать в нем.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Для меня жизнь Христос и смерть приобретение.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Слепота. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Пророк Исаия, 42 глава, 18 стих. Творение Бога красочное. Он мог бы создать все черно-белым, но Он дал нам возможность созерцать множество цветов. Как симпатично синева неба на фоне белых снежных склонов. Нежная зелень деревьев радует наш глаз весной. Мы восхищаемся яркими желтыми и красными цветами. Мы наслаждаемся великолепием заходящего солнца. Все это вызывает у нас радость и удовлетворение. К сожалению, грех многое разрушил. Теперь царят болезни и смерть. Изначально, когда грех еще не появился, все в творении было совершенным. Разве цвета природы не намекают на его первоначальную красоту? Мы порой не осознаем этого. Наш ум занимают лишь собственные интересы. Мы слепы в отношении красоты природы и Бога, который это создал. Слепота в Библии указывает на тех, кто не признает Бога. Иисус Христос, когда был здесь на земле, вернул зрение нескольким слепым, и они воздали за это хвалу Богу. Люди слепы по отношению к Богу. Они видят цвета вокруг и наслаждаются ими, но не признают Его творением. Однако Бог желает даровать нам истинную радость, а не только то, чтобы мы радовались краскам творения. Он отдал за нас Своего Сына Иисуса Христа. Признаем ли мы это? Или мы слепы к тому факту, что Он умер, чтобы спасти нас? Иисус Христос сказал: «Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы видеть». Книга Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 18 стих.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не устраивай, как разбойник, засады у дома праведника, не разоряй его крова. Ведь праведник пусть 7 раз упадет, поднимется, а злодеев беда погубит.

Однажды врач, не поднимая глаз, заполняя бланк осмотра, поинтересовался у Фаины Раневской: «Хроническое что-нибудь есть?» Раневская кивнула: «Есть. Нехватка денег и ожидание светлого будущего». Да чего хорошо сказано, друзья, правда? Здесь Наташа Романцова. Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить с вами такую тему: почему мы прячем свои чувства? Знакома ли вам такая ситуация, когда один из супругов, вначале умолчав о своих чувствах и желаниях, затем обижается на другого из-за того, что эти самые чувства были проигнорированы? Например, жена, умолчавшая о том, что не хочет идти в гости и поэтому вынужденная провести весь вечер в неприятной компании, по дороге домой дает выход обиде и восклицает: «Я ведь не хотела туда идти!» Но мог ли супруг ее догадаться о ее нежелании, если она его не озвучила? Нет, конечно. И это всего лишь один из множества примеров того, что происходит, когда мы скрываем свои чувства. Если супруги перестают рассказывать друг другу о своих мыслях, желаниях, они неизбежно отдаляются друг от друга. К сожалению, тогда сокровенное все же прорывается наружу, зачастую оказывается уже слишком поздно. Почему же даже самые близкие люди иногда хотят утаить свои чувства? Причин несколько. И первое – это негативный опыт. Как часто, когда вы откровенничаете с близким человеком, вы сталкивались с осуждением, враждебностью, гневом? Получив подобную ответную реакцию, человеку впредь оказывается достаточно сложно делиться сокровенными мыслями и чувствами. Следующее – это страхи. Старые страхи. Все мы приносим в брак свое прошлое. У психологов есть такое выражение: «все мы родом из детства». Ну или прошлые какие-то отношения. Если когда-то нас предали, бросили, то страх, что это повторится вновь, заставляет даже в новых отношениях не открываться полностью и как бы держать дистанцию. Следующая причина – это неумение рассказать о своих чувствах. Если человек рос в семье, где с легкостью обсуждали мелкие бытовые неприятности, но не умели выражать свои сильные чувства и считали такое проявление постыдным, ему будет сложно откровенно разговаривать со своей второй половинкой. И, как правило, вы знаете, следующую причину – это неуверенность в себе. Если человеку с ранних лет внушали, что его желания и чувства ничего не значат и никого не интересуют, и является проявлениями эгоизма, он будет стесняться не только говорить о них, но и думать. Естественно, что таких причин может быть гораздо больше, и их больше. Но чем бы вы ни руководствовались, пытаясь утаить от близкого человека свои чувства, помните, что молчать о своих желаниях – это губительно для брака. Только эмоциональная честность поможет наладить отношения и сохранить семью. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Хочет ли Бог спасти всех? Почему только некоторые спасутся? А как же остальные? Неужели Богу их не жалко? Бог так милостив и благ, что Он до последней секунды ждет, что человек повернется к Нему и примет его спасение. Что если каждый, пусть даже в эту последнюю секунду, все же переживает покаяние? Что если спасутся все? Богу такой исход угоднее, чем гибель хотя бы одного грешника. Ведь Он хочет спасти всех. Он доказал это своей крестной смертью. Другой вопрос, а мы, верующие, тоже этого хотим? Готовы ли встретить и принять в раю тех, кто нас гнал, притеснял, обижал? Или окажемся как работники из притчи о виноградаре, как старшие братья блудного сына?
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: What's up, man?

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. В его честь устроили обед. Марфа подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовоний. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорит: «Почему было не продать эти благовония за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал так не потому, что пёкся о бедных, а потому, что был вор. Он носил общую сумку с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить эти благовония до дня моего погребения», — ответил Иисус. «Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Заведите следующего свидетеля.
1: Ну ты, Рокки! Я, между прочим, свидетель! Представляете, этот нахал обвиняет меня в том, что я украл пепельницу в коридоре. Да я, чтоб ты знал!
0: Сюда, проходите, пожалуйста.
1: Вот здесь свидетель должен стоять, да?
0: Да, здесь свидетель должен стоять.
1: Замечательно.
0: Погодите, не присаживайтесь пока. Вы должны произнести клятву.
1: Ой, извините.
0: Поднимите правую руку.
1: Ага. Что вы там смотрите на меня? Понятия не имею, как она тут оказалась. Наверное, каким-то образом случайно к моей одежде прилипла.
0: Клянетесь ли вы говорить правду и ничего, кроме правды?
1: Вы про пепельницу, что ли? Я же уже сказал, наверное, случайно она у меня
0: упала. Я о подсудимом.
1: А, ну да, конечно, правду и только правду. Почему ж нет?
0: Присаживайтесь. Ну... Итак... Знакомы ли вы с подсудимым?
1: С подсудимым?
0: С подсудимым. Вон с тем человеком.
1: А, да, видел, кажется, где-то.
0: Здесь сказано, что вы его очень хорошо знаете.
1: А, да, да, знаю. Очень хорошо. Очень даже хорошо. Что дальше-то делать?
0: Итак, вы хорошо знаете Иисуса из Назарета.
1: Кого-кого? А, ну да, конечно. Иисус из этого, как его, из Назарета. Да, как же, знаю такого.
0: В чем? Вы обвиняете Иисуса.
1: Да, да, конечно. А когда я могу получить...
0: Скажите присяжным, говорил ли подсудимый что-либо о разрушении храма?
1: Да, точно, точно, говорил, он говорил. Ты когда я могу получить...
0: Говорил ли подсудимый, я разрушу храм сей и в 3 дня воздвигну его? Говорил ли такие слова подсудимый?
1: Какой подсудимый? А, этот. Да, он говорил, что что разрушит, значит, храм и восстановит его в 2 дня.
0: 3.
1: Как 3? Обещали 5 заплатить.
0: Я не об этом. А разве подсудимый не сказал, что он воздвигнет храм в 3 дня? 3 дня.
1: А, да, да, конечно. Именно так он и сказал.
0: Спасибо. Вы свободны. Что, у вас есть какие-то другие обвинения против подсудимого?
1: Нет, нет, нет.
0: Тогда всего хорошего. До свидания. Освободите помещение.
1: Ну, рассчитаться.
0: Не понимаю, о чем вы говорите.
2: Пошел вон отсюда, потом уйди отсюда. Пошел.
0: Синедрион удаляется на совещание.
1: Эй, приятель! Я тебя раньше нигде не видел.
0: Пожалуйста, выведите этого свидетеля из зала суда.
1: Помнится, я этого парня где-то видел.
0: Разумеется, свидетель. Вы только что заявили суду, что хорошо его знаете. А теперь извольте, освободите помещение.
1: Вспомнил, где я его видел.
0: Ну, дурак.
1: Ты тот парень, который выгнал меня и других торговцев из храма. Ты назвал нас ворами и разбойниками.
0: Охрана!
1: Забери свои слова обратно, или я сейчас...
0: Синедрион удаляется на совещание. Мы просим прощения за возникшие недоразумения. Мы вернемся через 5 минут и вынесем приговор Иисусу из Назарета.

скажу я, что я скажу, что по жизни в хате сидит.

0: закрывайся. Уже помоги, лучше нуждайся. Каждый минут кажется. Уже помоги, подожди.
1: Всем привет, это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. В тот момент, когда в вас зарождается вера, вы познаете, что все существующее в вас целиком и полностью грешно, достойно порицания и проклятия.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Acta Sanctorum», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи,

широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Балант совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.

0: Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им привили. Фридрих Шиллер, немецкий поэт и философ.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет».
2: Новая музыка на свободном радио. If it's not that

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Душевный человек и духовный человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, но духовный судит обо всем. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. Душевный человек — это тот, кто не родился свыше. На самом деле, душевный человек именно такой, каким он родился в день своего рождения, без понятия или понимания Бога. Душевный человек не понимает того, что от Духа, потому что они духовно различны. Так же, как слепой человек не может наслаждаться прелестью заката солнца, душевному человеку не хватает способностей, с помощью которых он может понять или оценить духовные вещи. Духовному человеку открывается целое новое измерение. Итак, что такое духовный человек? Человек, чей дух был рожден свыше, так что он жив для того, что от Духа, и понимает то, что от него. И однако Павел сказал: «Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». 1 Коринфянам 2 глава 15 стих. Замечали ли вы, как часто люди не понимают вас как христианина? Для них вы загадка. Почему вам так нравится ходить в церковь? Почему вы не пьете? Что вы делаете для получения удовольствия? Душевный человек не может понять радости от жизни в общении с Богом, но мы, кто рождены свыше Духом, хорошо знаем это благословение жизни с Иисусом и мир, который приходит от того, что мы прощены и очищены. Отец, спасибо, что Ты спас нас. Спасибо, что Твоим Духом Святым мы можем различать истину и понимать тайны Твоего Слова. Да откроешь Ты глаза тем, кто еще не знает Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: В церкви друзья просят вас помочь с переездом или ремонтом. Вежливо улыбнитесь и как можно быстрее уходите от темы. А еще лучше уходите от друзей. Ведь вам и правда уже пора. Бесплатно работать? За кого не воспринимают? Ваше время стоит денег. Цените его.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тельник звезд.

0: 15-й псалом. «Сохрани меня, Боже, ведь в Тебе ищу я прибежище. Господу я сказал, Ты мой владыка, кроме Тебя нет у меня блага. А святые, которые на земле, величавы они, в них вся моя радость. Пусть множатся скорби у тех, кто пойдет за чужими богами. Не изолью я кровавых их возлияний, не помянут их имен мои уста. Господь мой лучший удел и мой кубок, Ты держишь мой жребий. Границы моей земли прошли по дивным местам. Прекрасно наследие мое. Восхвалю Господа, наставляющего меня. Даже ночью сердце мое меня учит. Всегда я видел Господа пред собой. Он по правую руку от меня. Я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой. Ведь Ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь Твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Блаженство быть вовек по правую руку Твою».
1: Свободное радио.

0: Один небезызвестный художник однажды сказал: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека целиком». А вы обращаете внимание на обувь человека, когда знакомитесь? Делаете выводы? Нет-нет, в этом ничего плохого, наверное, нет, ваше право. Но все-таки куда важнее научиться жить так, чтобы уметь разделять форму и содержание. Иногда это чрезвычайно важно.
1: Свободное радио.

0: Псих дня.
1: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
0: Храни истину. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст Писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важные принципы. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал, что слово его – источник жизни и дает сам кому и чего пожелает. Мог ли Господь перенести народ израильский в землю, обетованную во мгновение ока? Несомненно, мог. Но тогда не было бы воспитательной части – смирения у народа. Господь избирает для благословения, дает испытания – и смиряет, дабы мы учились благословлять Его имя и в радостях, и в трудностях. Потому что пути Его всегда ведут ко благу в обетованные земли. Но пройти этот путь надо самому, испытав все тяготы. Многие, кто вышли из Египта, не увидели землю, остались в пустыне по причине собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.
0: Твой новый день на свободном.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле».

Есть такой броский девиз: «Невозможное возможно». Иногда и правда кажется, что задача нерешаема, а трудности непреодолимы. Особенно, когда ты остался с ними один на один. А что, если нас будет много? Что, если на помощь придут братья, сестры и друзья? Тогда любая трудность съеживается, а проблемы встают по стойке смирно. Мы нужны друг другу, чтобы побеждать и делиться победами. Помогать и приумножать простое человеческое добро. Тогда невозможное действительно становится возможным.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
2: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете».
1: И сказал сию притчу:
2: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
1: В одной из синагог учил он в субботу.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В начале 70-х американский исполнитель Гордон Лайтвуд записал песню под названием «Если ты прочел мои мысли». Там была такая строчка: «Чувства ушли, их не вернуть». Да, слова прекрасно ложились на музыку, но чувства не было. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Дело в том, что любовь никак не зависит от наших переменчивых ощущений. Характерная черта подлинной нежной любви – удивительные минуты духовной близости и заботы. Хотя, конечно, временами может показаться, что прежних отношений больше нет, а в теперешних вдруг появились холодность и отчуждение. И самые страшные минуты – апатия, когда супруги совершенно безразличны друг другу. Чувства очень мимолетны, эфемерны. Разве можно построить что-то надежное на таком шатком фундаменте? Так как построить по-настоящему прочные отношения? Как нам выстоять перед лицом многочисленных превратностей жизни? Разумеется, источником преданной и бескорыстной любви длиною в жизнь является ответственность и воля, которые можно уподобить локомотиву поезда. Он будет мчаться вперед, не сбиваясь с пути. Чувство же всего лишь прицепной вагончик в хвосте поезда. Вы сумеете создать прочный семейный союз и сохранить его, если уверены в себе и знаете, что справитесь с любыми превратностями судьбы. А она любит испытывать нас и страстью, и безразличием. Итак, куда мчит вас ваш поезд? Что движет им? Над этим вопросом стоит поразмышлять. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
2: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст Писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую клятву обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важный принцип. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал, что слово его – источник жизни и дает сам кому и чего пожелает. Мог ли Господь перенести народ израильский в землю обетованную во мгновение ока? Несомненно, мог. Но тогда не было бы воспитательной части – смирения у народа. Господь, избирая для благословения, дает испытания и смиряет, дабы мы учились благословлять Его имя и в радостях, и в трудностях. Потому что пути Его всегда ведут ко благу в обетованные земли. Но пройти этот путь надо самому, испытав все тяготы. Многие, кто вышли из Египта, не увидели землю, остались в пустыне по причине собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.

143-й псалом. «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки в войне и мои пальцы в битве. Он – милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, тот, на кого я уповаю, кто подчиняет мне мой народ. Господи, кто такой человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению ветра, дни его, как уходящая тень. Господи, преклони небеса и сойди, коснись гор, и задымятся они. Брось молнию и рассей их, выпусти свои стрелы и смети их. Протяни руку свою с высоты, избавь меня и спаси от великих вод, от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Новую песню воспою тебе, Боже, на десятиструнной лире сыграю тебе. Тому, кто дает победу царям, избавляет Давида, своего слугу, от смертоносного меча. Избавь меня и спаси от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Пусть будут наши сыновья подобны молодым разросшимся растениям. Пусть будут наши дочери подобны стройным колоннам во дворцах. Да будут наши житницы полны, богаты всяким зерном. Да будут на наших пастбищах тысячи, десятки тысяч овец. Да будут жиреть наши валы. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на наших улицах. Блажен тот народ, у которого все так и есть. Блажен тот народ, чей Бог – Господь.

0: золотые библейские стихи.
1: Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.
0: Глоток живой.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумны. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.
2: Да восхвалят тебя народы.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 18 августа 1520 года был опубликован трактат Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». В этом сочинении Лютер обосновал идеи всеобщего священства и двух царств. Обратил его Лютер к немецкому дворянству в надежде, что именно знать сможет повлиять на исправление христианства. В трактате Лютер критиковал идею разделения церкви на клириков и мирян, утверждая, что все христиане принадлежат к духовному сословию, а следовательно, каждый христианин может и крестить, и отпускать грехи. Кроме того, Лютер провозглашал свободу христианам толковать Священное Писание и обличать заблудших предстоятелей церкви. Отец Реформации предлагал упразднить пышность церковных иерархов, ввести выборность и подотчетность пасторов местных общин, утверждал необязательность целибата, а также требовал запретить христианам просить милостыню. Историки считают, что именно трактат «К христианскому дворянству» Лютера стал манифестом Реформации, потому что здесь, а не в тезисах 1517 года, Лютер представил проект реорганизации церкви и общества, а изложенный здесь принцип священства всех крещенных породил множество новых религиозных начинаний внутри движения Реформации.
2: След в истории.

Разрешите, друзья, небольшая иллюстрация на тему, как многолик, прекрасен и разнообразен этот мир. Выставка художника. Вы его и знать не знаете, и фамилия его вам ни о чем не говорит, и картин вы его раньше не видели. Да вам не очень-то и надо. А в музей стоит очередь. А в ней сплошь желающие посмотреть на живопись того самого художника, до которого вам нет никакого дела. Люди терпеливо стоят, затаив дыхание. А потому что мы все разные. И это прекрасно. Приветствую всех тех, кого ни в какой музей, ни за какие коврижки не затащишь. И всех тех, кого хлебом не корми, дай поглазеть на что-нибудь интересно-познавательное историческое. У каждого своя правда. Лишь бы человек был хороший. А здесь, на Свободном радио, Наташа Романцова.

0: 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни. И пребуду я в доме Господнем многие дни».
1: Свободное радио рядом.

0: Время подумать.
1: Наша жизнь – это так или иначе будни. Большинство, к сожалению, живет в бессмыслице. 5 дней на износ, потом 2 дня для того, чтобы попытаться восстановиться, и потом опять все сначала. 5 дней на износ, а вы уже и так изношены. Если вдруг это так сейчас, если вам в будни плохо, а в выходные хорошо, постарайтесь каким-то образом задуматься, как поменять так жизнь, чтобы все-таки счастье ваше равномерно распределялось по календарю. Ваш внутренний покой равномерно распределялся по дням недели. Проживайте вашу жизнь так, чтобы ее прожить, а не вот эти вот все каждодневные компромиссы. И что для этого нужно? По сути, только одно – быть с Богом. Жить, как все, легче, но жить с Богом интереснее. Так что доверяйте Ему свои будни, доверяйте Ему свои выходные. Вы уже были режиссером своей жизни, вы уже показали, на что вы способны, что вы умеете. Пусть теперь Господь будет вашим режиссером, а вы так, сценарист-помощник. Вот точно так же, как снежинки неповторимые, пусть будут неповторимые в каком-то смысле и наши дни. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пусть они все будут немного неповторимы.
0: Время подумать.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Не уверена, что согласитесь, но по сути любую вещь на свете, именно вещь, при желании можно купить, можно подарить. Единственный бесценный подарок, по-настоящему бесценный, который никогда не запылится, не разобьется, не перейдет в другие руки и точно понравится, это внимание к вашим близким. Внимание к тем, кто дорог вашему сердцу. Внимание к вашим друзьям. Дарите внимание. Это дороже всех подарков.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Петр Мамонов. Надо соединять и создавать семьи. А для этого не мешает научиться прощать. Не обращать внимания на мелочи и отдавать себя целиком своим ближним. Не будем эгоистами и потребителями. Держитесь друг за дружку.

0: Стих дня.
1: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Русские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, пошли и завладели добрую землею, которую клятву обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важные принципы. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал, что слово его – источник жизни и дает сам кому и чего пожелает. Мог ли Господь перенести народ израильский в землю, обетованную во мгновение ока? Несомненно, мог. Но тогда не было бы воспитательной части – смирения у народа. Господь, избирая для благословения, дает испытания – и смиряет, дабы мы учились благословлять Его имя и в радостях, и в трудностях. Потому что пути Его всегда ведут ко благу в обетованные земли. Но пройти этот путь надо самому, испытав все тяготы. Многие, кто вышли из Египта, не увидели землю, остались в пустыне по причине собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
2: Know you by heart, like ink on my sleeve. Right from the start, making memories. You had

0: Каждый из нас желает управлять своим миром, все контролировать, успевать решать задачи, которые непрерывным потоком приходят в наш каждый день. Но правда в том, что мы с вами не можем знать, что ждет нас завтра. Предполагать – да, а знать наверняка – вряд ли. И куда вдруг свернет даже самая накатанная колея, ведомо одному лишь Господу. За Него и держитесь.
1: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Наталья Мелешко. Встреча. Эта встреча изменила жизнь мою. В сердце я за эту встречу Богу славу воспою. Эта встреча, жизни встреча, главная в моей судьбе. Я теперь, Господь, отвечу послушанием Тебе. Я любовью лишь отвечу, припаду к Твоим ногам. И, Господь, за эту встречу сердце я свое отдам. Ты его, Господь, наполни светом, верою живой. И напомни, вновь напомни встречу главную с Тобой. Как в плену греха томилась, как тоска до слез брала. Но теперь все изменилось. Встреча со Христом была. Эта встреча изменила жизнь мою. Я теперь за эту встречу славу Господу пою.
1: Свободное радио рядом.

0: Раз-раз. Работает?
1: Спасибо.
0: Уже говорить? Здравствуйте. А я вот пришла на радио, потому что очень хочу рассказать вам, что со мной недавно произошло.
1: С чего начать-то?
0: В общем, слушайте. У меня вообще-то характер сносный. Уживаю с людьми. Но, знаете, стоит мне заболеть, под руку лучше не попадаться. Но это мягко сказано. Со мной просто невыносимо рядом находиться. Так вот, недавно у меня что-то так сильно схватило. Боль была нестерпимая, что аж скорую пришлось вызывать. И что вы думаете? Камни в почках нашли. Вот так я оказалась в больничной палате. Я была настолько вредная, что даже лучшие друзья не могли меня вынести. Ну и Богу, конечно, от меня досталось. Сначала я говорила, ну почему, Боже, ты позволил этому случиться? Потом, когда боль стала еще сильнее, я уже кричала, «Господи, зачем ты это делаешь со мной?» Наконец, через 2 недели, полностью отчаявшись, я сказала, «Господи, если ты хочешь меня за что-то наказать, просто дай мне умереть». К тому времени, как вы понимаете, меня уже никто не навещал, так что у меня было предостаточно времени поразмыслить о жизни, о Боге, о моих с Ним отношениях, если можно так выразиться. Я сказала, «Господи, если ты не желаешь моей смерти, возможно, ты хочешь что-то мне через это сказать, но что? Как мне узнать?» Молчание. Ни откровения, ни пророчества, ни знамения там какого-нибудь. Тогда я подумала, что, возможно, Бог не хочет говорить со мной, потому что я уже многие годы не общаюсь с Ним и уже разучилась слушать Его. Тогда я сказала, «Господи, прости меня за мое отвратительное поведение, за то, что я обидела всех своих родственников и друзей, за то, что я во всем виню Тебя, за то, что я обращаюсь к Тебе только когда мне что-то нужно, ропщу». Я настолько зациклилась на жалости к себе, что уже не способна ничего слышать, не видя чудеса, которые ты делаешь в моей жизни. Прости меня, пожалуйста. Исцели мое глухое сердце. Спаси меня от моего эгоизма. С этими мыслями я и заснула. А когда открыла глаза, комнату озаряли нежные солнечные лучи. Я проспала всю ночь, как убитая. Давно такого не было. Повернув голову, я, к своему большому удивлению, увидела девушку, лежащую рядом со мной в палате. Ее, как оказалось, привезли ночью. Она была до смерти напугана и была уверена, что умрет на операционном столе. И что самое главное, она ничего не знала об Иисусе Христе. Тогда я говорю вслух, «Спасибо тебе, Господи!» Она спрашивает так удивленно, «За что ты благодаришь Бога?» Ну, я и рассказала ей все, что только что вам поведала. Вот. А тем же вечером мы вместе с ней помолились Иисусу. А когда ее возили из палаты на операцию, на ее лице была улыбка. Почему? Потому что теперь она знала, что если даже ей суждено умереть на операционном столе, Иисус не оставит ее во тьме. Не правда ли Бог удивителен? Даже мою болезнь Он обратил во благо. Вот так. Это все.
1: Записали?

0: Евангелие от Луки. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
1: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли».
0: Иисус же, отвечая, сказал:
2: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего».
0: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
2: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
0: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Мистицизм сохраняет людям разум. Пока у вас есть тайна, есть здоровье. Уничтожьте тайну, и придет болезнь.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Нас стеснят со всех сторон, но мы не загнаны в угол. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Мы всегда носим.

0: Не успокаивайтесь. Не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Антон Павлович Чехов.
1: Настройся на хороший день.

0: Притчи Соломона.
1: Не передвигай древние межи, не посягай на поля сирот, потому что защитник их крепок, он вступится в дело их против.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Мелькают секунды.

0: Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: 100 нескучных историй. В 4 руки. Из желания вознаградить успех маленького сына в занятиях музыкой, мать привела его на концерт великого музыканта. Она усадила ребенка в зале, а сама, увидев неподалеку подругу, подошла к ней поздороваться. Мальчик, который первый раз был на концерте, тем временем встал и решил исследовать местность. Увидев дверь с надписью «Вход воспрещен», он, естественно, тут же вошел внутрь. Тем временем в зале погас свет перед началом концерта. Мать поспешила на свое место, но не обнаружила там своего сына. Внезапно занавес поднялся, и лучи прожектора осветили сцену. И тут мать охватил ужас, потому что она увидела на сцене своего маленького сына, который сидел за роялем и наигрывал нехитрую, недавно разученную мелодию. В тот же самый момент стремительной и легкой походкой на сцену вышел великий музыкант. Публика ахнула. Но мастер подошел к мальчику и сказал: «Не останавливайся, продолжай играть». Наклонившись, музыкант стал исполнять левой рукой басовую партию. Затем его правая рука опустилась на клавиши с другой стороны от ребенка, и он добавил живое бегущее облигато, обязательную партию. Аудитория была совершенно очарована. Вместе великий пианист и мальчик превратили нелепую, забавную ситуацию в удивительную, уникальную и подарили аудитории абсолютно неповторимый момент. Это был незабываемый вечер для всех, а особенно для маленького мальчика. О чем я хочу сказать напоследок? Нам далеко до Христа, до Его любви, до Его святости, точно так же, как этому мальчику далеко до мастерства великого пианиста. И порой многие люди, которые решаются начать жить по-христиански, пытаются понять Библию, приучиться молиться, время от времени испытывают трудности, неудачи и в итоге начинают унывать. Им даже порой кажется, что они вообще никогда не смогут стать хорошими христианами. Но Господь как бы шепчет нам каждому на ухо: «Не останавливайся, не останавливайся, продолжай играть. Старайся, сколько хватает сил. Делай то, что ты можешь делать, а все, что ты не сможешь, сделаю я. Все твои недостатки я восполню. Только не отчаивайся и продолжай играть. Ведь я всегда рядом. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Новый Завет, Евангелие от Матфея.

0: Если вы думаете, что отпуск снимает усталость, то вы правы лишь наполовину. Мы не можем не взять с собой в отпуск все наши тревоги и беспокойства. Иисус называет нас с вами измученными тяжкой ношей. На поверхности это где взять пропитание или куда вложить деньги, чтобы не сгорели, а в глубине могу ли я иметь спасение, если я такой неисправимый грешник. Но Христос обещает снять эту ношу и дать нам Его бремя, которое оказывается легко, потому что нести его нужно не в одиночку, а вместе с Ним.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Acta Sanctorum», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи преимущественно иезуитского ордена, которые продолжают заниматься сбором и изданием «Житий святых» и манускриптов. Жан Баланд в 1630 году по поручению генерала ордена иезуитов приступил к изданию серии «Житий святых». Благодаря прекрасному знанию истории и владению несколькими европейскими языками, кропотливой работе в библиотеках и архивах Бельгии, Франции и Англии, Баланду удалось блестяще справиться с поручением. Под его руководством специально учрежденный институт, действовавший под названием «Societas Balandiana», наладил широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Баланд совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.
3: След в истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я пастор христианской церкви в городе Владимире.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я верю в Иисуса Христа, потому что Он Господь и Спаситель.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Мне помогает в жизни, потому что мне сам Господь помогает в жизни. Вера – это связь с Господом. Без веры, написано, угодить Богу невозможно. Поэтому приходящий к Богу надобно, чтобы он веровал, что Бог есть, и ищущим его воздает. То есть все остальное – это просто игра или фантазия. Все остальное не имеет смысла. А истинная вера, она не просто кусок жизни, это образ жизни.
0: Твой любимый библейский стих.
1: «Блаженны непорочные в пути, ходящие путями Господними. Блаженны хранящие откровения Твои, исполняющие заповеди Твои». Примерно так, недословно. Это 118-й псалом. Замечательное увещевание для всех верующих.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это свобода от греха, и это ограничение опасностей. И то, и другое, я считаю. Смотря с какой стороны посмотреть.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: есть. Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: И в заключение, братья, просим вас именем Господа Иисуса, призываем жить и дальше так, как мы вас научили, чтобы быть приятными Богу. Вы так уже и живете, но старайтесь жить еще лучше. Вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый хранит свое тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога. И не вздумайте в этих делах приступать к границе и посягать на права брата, потому что за все это Господь отомстит, как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали. Ведь Бог нас призвал не к тому, чтобы мы жили в нечистоте, а к святости. Следовательно, тот, кто отвергает это, не человека отвергает, но Бога, дающего вам своего Святого Духа.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Душевный человек и духовный человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, но духовный судит обо всем. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. Душевный человек — это тот, кто не родился свыше. На самом деле, душевный человек именно такой, каким он родился в день своего рождения, без понятия или понимания Бога. Душевный человек не понимает того, что от Духа, потому что они духовно различны. Так же, как слепой человек не может наслаждаться прелестью заката солнца, душевному человеку не хватает способностей, с помощью которых он может понять или оценить духовные вещи. Духовному человеку открывается целое новое измерение. Итак, что такое духовный человек? Человек, чей дух был рожден свыше, так что он жив для того, что от Духа, и понимает то, что от него. И однако Павел сказал: «Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». 1 Коринфянам 2 глава 15 стих. Замечали ли вы, как часто люди не понимают вас как христианина? Для них вы загадка. Почему вам так нравится ходить в церковь? Почему вы не пьете? Что вы делаете для получения удовольствия? Душевный человек не может понять радости от жизни в общении с Богом, но мы, кто рождены свыше Духом, хорошо знаем это благословение жизни с Иисусом и мир, который приходит от того, что мы прощены и очищены. Отец, спасибо, что Ты спас нас. Спасибо, что Твоим Духом Святым мы можем различать истину и понимать тайны Твоего Слова. Да откроешь Ты глаза тем, кто еще не знает Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете Свободное радио. Свет во тьме светит.

ум – око души, но не сила ее. Сила души в сердце. Люк де Клопье-Вавенарк, французский философ.

0: Всем привет! Одним из главных архитектурных символов России является известный всем храм с разноцветными куполами. Его официальное название – Собор Покрова на Рву. Но большее распространение получило наименование «Храм Василия Блаженного». Кем же был этот Василий? Московский юродивый обладал даром предвидения и предсказал пожар 1547 года, в котором была уничтожена почти треть Москвы. Почти всю жизнь он подвергал себя лишениям, в любую погоду ходил без одежды и обуви и не имел крова. Когда он умер, его отпевал митрополит Макарий, а гроб несли сам Иоанн Грозный с боярами. Это редкий пример славы Божьего служителя на земле. И нам почести и похвалы от людей ожидать не стоит. И лучше все-таки ориентироваться на Бога и ждать похвалы от Него.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Скажите, можете ли вы завещать потомству то, чем не владеете? Можете оставить им в наследство, например, дом, которого у вас нет? Вопрос риторический. Конечно, не можете. Что интересно, подобная закономерность относится и к духовным вещам. Какая вера в нас, такая будет и в наших детях. Это в лучшем случае. Мы не в состоянии научить их доверию и упованию на Бога, если сами не умеем этого делать. Потому что доверию и упованию на Бога учатся не в воскресном классе, а дома. Наивно полагать, что они научатся этому важному качеству, видя, как мы юлим, хитрим, изворачиваемся, ропщим, паникуем, попав в трудную ситуацию. Неужели мы думаем воспитать героев веры, если сами идем на постоянные компромиссы с совестью? Неужели можем научить их быть благодарными Богу, если наши уста не полны ежедневной хвалы? Мы не передадим им любовь Господу, радость, словословие, которых нет в нас. Не научим их послушанию, если сами не таковы. И не важно, как часто мы даем им нравоучение. Когда поступки родителей расходятся с их поучениями, дети всегда выбирают в учителя поступки. Подытоживая, мы не можем дать своим детям веру, которой нет в нас. У Тимофея была та же нелицемерная вера, что у его матери. А та, в свою очередь, вероятно, унаследовала ее от своей матери. 2 Тимофею 1:5. Вот какое достояние не боится экономических подвохов, смут, войн, подлости и грабительства. Оставьте своим чадам в наследство живую веру в Иисуса Христа и можете умирать спокойно. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. 5, 14, 16.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
3: Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы снова на свободном радио. Здесь Инна.
4: Всем привет.
3: И меня зовут Катя, и у нас в гостях Антон Медведев. Привет.
5: Привет, привет. Всем большущий привет.
3: Пастор Русско-Библейской Церкви, лидер медиаслужения «Экклезии». И не только. Сегодня он нам обещал рассказать еще об одной своей ипостаси.
5: Приходится.
3: Три в одном.
4: Да, это то, что новое ожидается на «Экклезии» в этом году. Бизнес-форум на «Экклезии». Итак, Антон, мы вообще просто с нетерпением ждем. Что же это такое? Почему вообще вы решили сделать это отдельной площадкой?
5: Да, спасибо. Классный вопрос. То есть бизнес-форум на «Экклезии» состоится 26 сентября. Он будет с 4 до 7 вечера, дня на Нахимовском проспекте в Москве, в большом просторном офисе. Мы там соберем предпринимателей всех, кто придет, кто исповедует христианство, кто посещает Евангельскую церковь, хотя бы вообще желательно является членом конкретной поместной церкви. И ведет бизнес, да, не пока что это мероприятие для тех, кто уже в бизнесе. Мы пока вот не про тех, кто хотел бы, да. И почему вообще решили делать этот отдельный трек? Ну, об этом, к этому уже были подводочки, была попытка в прошлом году это сделать. Она тоже, в принципе, собрала достойное количество участников. Мы радикально поменяли формат, это очень важно. Мы делаем прежде всего взаимодействие участников, нетворкинг, христианский нетворкинг на такой общей ценностной базе. Штука очень редкая. И в контексте разговора о том, как мы служим церкви и что такое церковное служение, встает вот этот очень интересный вопрос. Вот про диаконов поговорили, там даже будет, кстати говоря, забыл, кстати, об этом рассказать, будет женский трек на «Экклезии».
3: Вот это нас очень интересует, потому что вы все время говорите про братьев, но вот нам это, конечно, близко.
4: Очень близко, очень рады все сказать.
5: По понятным причинам.
4: Просто помню, что в регистрации там была такая небольшая сносочка со своими женами, если вот вы все там в служении.
5: Да. То есть у нас вот как бы взять свою вот жену, помощницу в служении, welcome в этом году, но надо сказать, что из общего числа там 1000 участников, все равно их немного, сейчас 100 где-то сестер у нас набралось. И вот что как бы здесь важно. Для того, чтобы поддержать жен-служителей, мы выделили вообще отдельное крыло и отдельные конференции, которые называются «Экклезия сестры». Да, «Экклезия сестры» проходит, как правило, в Петербурге вот уже несколько лет, да, и это именно для жен-служителей, и это большая радость для нас поддержать руки тех, кто поддерживает руки как бы служителей, да, и на самом деле сами так или иначе служат церкви. Это очень важно. Конкретно в данном случае, да, церковь, которая служит, понятно, что, ну, фокус вот этой конференции, он действительно на таком, на братском составе лидеров церкви. Мы исповедуем такое вот мужское лидерство, да, мы считаем, что это библейское учение. Вот. И что здесь примечательно? То, что бизнес-форум выделился, потому что есть еще одна такая же вот необычная категория людей в церкви, как и вот сестры, да, как жены, служители и женщины, которые нуждаются в особой поддержке, в особом внимании, это предприниматели. Вот эта категория людей по ряду причин бывает недопонятой, бывает в каком-то таком чувстве одиночества, бывает в какой-то нехватке духовной заботы, ну и в конце концов просто в нехватке площадки, где можно поговорить с себе подобными. Те, кто так же, как и ты, работают не от звонка до звонка, не по расписанию, а работают потому, что как бы, если я сейчас не сделаю, то завтра что-то нагрянет на меня, да? Если я сейчас об этом не позабочусь, никто не позаботится. Да. Вот это мышление предпринимателя, оно лично мне ужасно нравится, и я убежден, что в этом есть определенный тоже Божий замысел, да? То есть вот так же, как мы понимаем Божий образ, он раскрывается особым образом там в мужчине, особым образом в женщине, особым образом там в служителе, особым образом

0: твоя любовь ко Христу, она там же, вот, где твои сделки, где твои бумажки, там же, где твои партнеры, там же, где твои подрядчики, вот там же твоя вера может проявляться. Вот для того, чтобы об этом рассуждать на практике, делиться тем, как это в наших жизнях по факту происходит, мы собираем этих людей вместе, и не просто им со сцены что-то там вещать будем, а мы вот сделаем такой вот обмен опытом, взаимодействие, знакомство, да, погружение в среду, погружение в сообщество. Вот. Все это, конечно, в приятной обстановке, все это с угощением, все это с определенным таким комфортным помещением для этого. И даже чтобы затронуть тех, кому потруднее знакомиться. И, короче, чтобы уравнять шансы всех получить хорошее знакомство, мы прямо организуем нетворкинг за столами по определенной методике, с таймером, с модераторами. Вот. И дальше уже будет достаточно много воздуха вот такого в расписании, чтобы общаться. Вот.
1: Угу. Ну вот к вопросу еще про то, кто может участвовать в этом бизнес-форуме, все-таки вдогонку. Uh-huh. А, ведь бывают не только жены служителей, uh-huh. и не только мужчины-предприниматели. Uh-huh. Я все опять на повесточку. Да. Uh-huh. Ну, а вот бывают же женщины-предприниматели.
0: Да, да. Мы приглашаем...
1: Можно им приходить?
0: Да, мы приглашаем женщин или сестер, так сказать, предпринимателей. Приходите, будем знакомиться, будем общаться, взаимодействовать. То есть здесь у нас площадка, где именно мы стараемся построить внутри, да, общей ценностной базы, деловые связи. То есть построить бизнес или какие-то партнерства, взаимодействия с кем-то на рынке, это в целом довольно трудная задача, да, ради которой предприниматель mm-hmm. тратит время, силы и так далее, да. Но как итог, еще и, во-первых, ты можешь получить себе партнера, который совершенно других моральных ориентиров, да, как следствие, что он с тобой наделает в бизнесе, это зависит от его, как бы, куда повернется его внутренний маятник, так сказать, да, вот. А здесь ты встречаешься с людьми, которые, так же, как и ты, каждое воскресенье, да, находятся в церкви, слушают слово, стараются это слово в своих семьях, да, там воплощать, стараются это в своих жизнях воплощать. И в целом хотят бизнесом своим служить Богу и церкви. Как? Не всегда понятно. И поэтому приходи, ты найдешь в любом случае, кем бы ты ни был, там, мужчиной, женщиной, там, очень опытным и крупным предпринимателем или таким еще пока средним, малым средним. Тем не менее, да, ты найдешь тех, кто вот тех же ценностей на той же базе стоит, на том же основании. И ты с ними сможешь строить бизнес вместе и думать, как через этот бизнес прославлять Христа, прославлять Бога.
2: А что же будет происходить на самом форуме? Ну, может быть, это какие-то презентации бизнес-клуба, атмосфера, там, свободный микрофон, там, по 3 минутки или что-то вообще такое?
0: Да, вот на самом деле очень частый такой формат мероприятий для бизнеса. Это, ну, по сути, вот если говорить про светский формат, это сцена, на которой звучат полезные доклады. И на этих полезных докладах часто что-то продается. То есть люди, которые как бы там выступают, на самом деле, ну, они продают. Это не обязательно плохо. Вот. Но в целом вот то, что там вещается, ты должен это как-то анализировать, понимать вообще, кто говорит, что говорит, зачем говорит, почему говорит. Не всегда это просто. И экспозона, где ты приходишь, можешь с какими-то проектами ознакомиться, поспрашивать представителей разной какой-то отрасли и так далее. Или что-то им сам как бы продать. Да? Ну, в общем, вот наладить вот такие связи или познакомиться с людьми. Что мы решили сделать? Мы подумали вот как, что место для докладов и проповедей было очень много на Экклезии, и хватит его там. У нас есть немного времени, чтобы просто пообщаться вот с таким узким достаточно кругом. Пообщаться организованно, то есть рассадка будет прям по 6 человек за столом, у каждого будет 2 циферки, где он будет сидеть в первую нетворкинг-сессию и где он будет сидеть во вторую нетворкинг-сессию.
2: Такой
0: между
2: челлендж,
0: сессиями,
2: да?
0: До сессии и после сессий будет полно времени, чтобы пообщаться с теми людьми, кто на нетворкинг-сессиях, отвечая на базовые вопросы, представляя себя, свою экспертизу и что он сам ищет, какой опыт, экспертиза, что он вообще хочет от этого общения, да, ты сможешь найти того, с кем у тебя происходит, ну, как бы, скажем, современным языком мэтч, да, то есть ты понимаешь, что ты можешь дать ту экспертизу, которую человек ищет, или у этого человека есть тот опыт, который тебя интересует, или просто вот понравился тебе то, как говорит и мыслит вот этот человек, все, у тебя есть время, ты его застолбил, пошли с ним пить кофе, пошли с ним кушать вместе, общаться, знакомиться, делиться контактами, а потом подумали, а почему бы нам вот это направление бизнеса там вместе как-то не открыть, или как-то скоррелировать, или вот различного рода взаимодействие может здесь быть. И это вот основной формат того, что будет там. Как я и говорил, это угощение такое за наш счет. Это открытое мероприятие.

0: для закрытого круга лиц.
1: Да, да, да. Очень интересное название,
0: вот.
1: Точно.
0: Да, да. Ну, как бы вот, друзья, если хотите, чтобы церкви наши развивались, молитесь, пожалуйста, за предпринимателей в том числе. Молитесь, чтобы их работа прославляла Бога, чтобы Господь давал им мудрости на предпринимателей, на руководителей. Всегда огромная ответственность и очень много дилемм, моральных, где вот что-то просит, требует и как бы надо, и ты понимаешь, что вот либо сейчас у тебя не будет минуса, да, либо у тебя будет совесть чистая перед Богом, да, и это реально вот сложно, это сложно, а как люди, да, у тебя и сотрудники порой тебя саботируют, и партнеры тебя, и конкуренты саботируют, и государство, к сожалению, иногда вот вынужденным образом тоже какие-то палочки подставляет в колеса, и, ну, вот так бывает, поэтому, ну, это тоже такое особое служение, я призываю вот прям братья, сестры, пасторы, служители, все, кто слушает, поддерживайте предпринимателей, заботьтесь о них, и в рамках этой заботы тоже направляйте их к нам на бизнес-форум Экклезия 26 сентября. Мы хотим заботиться о предпринимателях, мы их хотим слышать, слушать, понимать, поддерживать и по-доброму направлять. Вот. Ну вот важная есть еще здесь такая вишенка на тортике вот в том, что будет происходить там. Это связано с новым проектом, в котором я тружусь, это бизнес-клуб, да, или бизнес-сообщество. Христианское бизнес-сообщество, полноформатное, в котором есть полновременная команда, которая постоянно работает над тем, чтобы организовывать мероприятия для участников клуба, взаимодействие между участниками клуба, обеспечивать, собеседовать новых участников клуба и заботиться об эффективных связях внутри клуба. Такое вот сообщество очень серьезное. В светских кругах таких сообществ есть немало. Они набирают там от 300 до 1500 участников. Это, пожалуйста, вам и клуб Forbes, там, и клуб первых, и Атланты, и так далее. Если ты христианин, и у тебя есть возможность в такой клуб пойти вступить, с чем ты столкнешься? С полным отсутствием единой моральной базы вот среди этих участников. Общение там очень плотное. Форум-группы, которые там проходят, это очень серьезные такие форматы, по сути, глубже, чем малые группы, вот и домашние группы, если честно. Да, вот предприниматели в этом плане любят очень серьезно общаться, потому что нужно строить серьезные доверительные связи и отношения. Но с чем ты столкнешься? С тем, что тебя там не понимают, вообще ни на йоту, да, и люди живут другими ценностями, им интересно реально там развлекаться со своими деньгами, наслаждаться своим успехом, наслаждаться своим статусом. А ты понимаешь, что ты в воскресенье слышишь одно, а вот там слышишь другое. Зачем тебе это, да? Это не твоя среда. Мы создаем твою среду, среду, в которой тебя поймут и как христианина, и как предпринимателя, и при этом среда не церковная, а среда профессиональная. Вот что важно. То есть при том, что мы христианский бизнес-клуб, мы прежде всего профессиональное сообщество. Да, мы называемся Ойкон, это от греческого слова экономой, что означает домоуправитель. Это взято из Библии, из Нового Завета. Мы понимаем, что то, что тебе Бог доверил бизнес, это его имущество. Ты не собственник бизнеса, даже если по-человечески ты собственник бизнеса. Собственник бизнеса твоего Бог, и он хочет благословить твой бизнес, через него прославиться, вероятно. Если на то есть его воля, мы понимаем, воля бывает разная для разных ситуаций, но если у тебя сейчас есть бизнес, то точно Бог хочет, чтобы там Божья воля реализовывалась. И поэтому ты как верный домоуправитель, ну вот распоряжайся этим, управляй этим так, как этим управлял бы Господь, да, чтобы это было для его славы. Вот на этих ценностях строится наш клуб. И поэтому там мы очень подробнее, чем я сейчас, расскажем об этом. И фактически вот 26 сентября бизнес-форум «Экклезия» станет днем рождения вот этого бизнес-клуба. Я, между прочим, вот просто в эксклюзивном формате сейчас на свободном радио впервые сказал вообще это название. То есть вот никому еще нигде. Да, да, поэтому это прям вот я разболтался.
2: Мы этим воспользовались.
1: Да, да, все, что нужно, сказали. Все по делу, да?
0: Да, в общем, вот 26 сентября мы про это подробно расскажем, объясним, почему, в чем ценность этого клуба. И вот я в этот проект сильно верю, вкладываюсь, и команда основателей этого клуба, ну, это не кто-то, я вообще сам предприниматель. Я продал свой проект в большую компанию буквально вот 2 года назад, и сейчас я ушел с того проекта, в котором я работал, специально ради этого проекта, просто потому что я в него верю, и потому что он мне гораздо ближе по ценностям, чем любой светский бизнес, лишенный вот как бы ценностей, вот. Ну, на данном этапе, хотя я с радостью бы продолжал строить бизнес и сейчас, и для меня радость находиться вот в кругу предпринимателей, предпринимателей. Мои братья, с которыми мы этот проект делаем, это прям практикующие предприниматели с огромным стажем, некоторые из которых являются прям лидерами в своих отраслях. И их большое чаяние это в том числе создать вот такую площадку, на которой исповедовался бы Христос, и при этом была бы возможность профессионального развития предпринимателей.
3: Радость есть всегда. Свободная FM. Твое радио.
2: Есть же в христианском сообществе другие тоже бизнес-направления. Есть, я знаю, в Слове Жизни, Церковь Божия тоже делают клуб предпринимателей. Вы с ними как-то планируете пересекаться? Какие у вас вообще цели в этом?
0: Да, отношении? Мы взаимодействуем. Я вот знаком с Михаилом Дубровским с августа, который ведет служение бизнес как миссия в России. Да, вот. Я посещал тоже мероприятие в Слове Жизни, знакомился там с людьми, как бы наслаждался общей атмосферой. Мы точно не получимся конкурентами, потому что в целом формат, который вот предлагает Ойкон, это формат очень полновременный, как я выше сказал. То есть это вот история, где ты пребываешь, в принципе, каждый день, да, и где на тебя работает команда каждый день, и у тебя есть своя собственная форум-группа, которая является такой ячейкой боевой, да, и вы каждый месяц встречаетесь, и вашу встречу ведет модератор, предоставленный от клуба. Вот. Поэтому вот все серьезно да нельзя. И в этом плане мероприятия, которые проходят в таких, скажем, нынешних существующих бизнес-сообществах в рамках церквей и движений, это все-таки больше, давайте так скажем, богослужение для предпринимателей. Да? Mm. Там есть элемент знакомства, нетворкинга, но в целом это больше про то, чтобы духовно направить вот как бы жизнь предпринимателей, сделать для них такое отдельное богослужение, тоже там с пением, с молитвой, там с общением. Ну, где-то бывает ужин тоже для нетворкинга, да. Но такого, такой площадки, которая сочетала бы глубокий, личностный, вот такой групповой, да, совместный рост предпринимателей в контексте Писания, в контексте Евангелия, и при этом сочетать это с развитием профессиональным, ну, это прям совсем что-то новенькое. Вот прям совсем. И важно, что здесь подчеркнуть. То есть кроме вот этого упомянутого мной формата ежемесячного, где люди общаются, взаимодействуют, предприниматели вот в ограниченной группе людей с предоставленным от клуба модератором, помимо этого мы готовим для участников клуба ряд закрытых мероприятий, программы развития каждый год. Мы проводим определенные опросы, исследования трендов и так далее. Вообще смотрим, что вообще сейчас вот на рынке важно людям понимать и что нам важно как христианам-предпринимателям разобрать. И мы составляем серию мероприятий с темами и ищем туда экспертов. И вот тут важно. Эксперты не обязательно из церковной среды. То есть вы можете просто смотреть кого-то в Ютубе, а потом узнать, что этот же самый человек из Ютуба выступает для нашего клуба с определенной темой. Потому что мы верим в общую благодать, мы верим, что Бог дает мудрость разным людям, и, к сожалению или счастью, но в мире есть люди, которые в какой-то вот такой практической мудрости зашли гораздо дальше христиан, и мы готовы этому учиться, но перекладывать это на наш евангельский контекст. Поэтому наши форум-группы, они проводятся вот конкретно прям с молитвой и с серьезным таким углублением в жизнь, да, предпринимателя во Христе. Наши развивающие мероприятия, они проходят вот с широтой вообще взгляда на то, что важно. Ну, к примеру, уже в расписании у нас стоит там мероприятие касаемо использования нейросетей в вот, личной эффективности предпринимателя. А эксперт, приглашенный, у нас отвечает за Microsoft. В Microsoft отвечает за нейросети по Европе и Азии. Да? То есть с огромным опытом человек, на большом посту, на высоком, он согласен для нашего клуба выступать. Вот. И поэтому welcome. Ну, и я уж не говорю про другие такие секретные форматы, как, например, бизнес-экскурсии. Вообще дико интересный вот формат, даже лично для меня. Представляете, берем действующий бизнес одного из братьев наших одноклубников, да, и собираем людей из клуба на открытую, такую интимную экскурсию в бизнес, да, вводим по офисам, вводим по производствам, вводим, показываем, что как делается, там, может быть, даже поприсутствовать на какой-нибудь планерке, на какой-нибудь встрече с кем-нибудь, пожалуйста, вот, из таких встреч, вот гарантированно уже это общая такая признанная практика, предприниматель уносит просто больше для себя, чем из какого-нибудь теоретического замечательного курса от какого-нибудь Сколково, простите, да, ну, то есть вот если говорить про практику, да, ты посмотрел на то, как конкретно живет твой брат, который где-то впереди тебя шагает, да, и ты просто усвоил какие-то вещи для себя, прям кучу унес этого, и это все
2: прямо
0: вот...
2: инсайдерская да, информация, да, да, это очень, да, очень ценно.
0: И отсюда важно, извиняюсь, вот это вот, ну, закрытая среда, да, то есть вот почему клуб, он как бы немножечко такой с закрытым входом, в том плане там реально будет отбор, потому что очень важно качество среды. Мы вот там внутри клуба будут реальные предприниматели, и реальные люди, которые растут как предприниматели, и реальные люди, которые, ну, хотя бы вот как-то... Ну, как-то христиане, да? Хотя, ну, кстати, между прочим, там будет и благовестие тоже в том числе. То есть к нам уже просятся люди, неверующие люди, которым просто близки христианские ценности, и они видят, что у этого бизнес-клуба есть... глубокое основание, их это очень притягивает. Mm. Вот. Здорово, поэтому такое, да, тоже будет.
4: Ну, а есть ли какие-то принципы, которые точно там нельзя нарушать? Вот, то, mm-hmm, что вас не приветствуется и там и не будет в вашем клубе?
0: Ну, это отличный вопрос. Вообще принято так, что когда ты вступаешь в клуб, ты подписываешь кодекс. Ты прочитываешь кодекс и подписываешь. Вот. Естественно, там всего на свете не упишешь, тем более, что мы понимаем, что все-таки, если мы в основном с христианами взаимодействуем, то есть какая-то общепризнанная христианская мораль, которую мы ожидаем и в целом, ну, надеемся не разочароваться, да, поэтому мы не прописываем какие-то там безумные подробности о поведении, но есть несколько очень важных вещей. Во-первых, ну, как бы бизнес-клуб, он подразумевает приоритет участников друг к другу. То есть, например, ты, вступая в клуб, ты понимаешь, что вот с того момента, как ты в клубе, для тебя одноклубник, который тебе написал, слушай, дружище, у меня есть вот несколько вопросов, ты мог бы со мной встретиться, вот просто мне помочь вот с советом. Вот. Для тебя это приоритет. Если ты хочешь, чтобы тебя поставили приоритет, да, ты, соответственно, да, дорогой, я тебе завтра вот прям готов, приезжай ко мне в офис, вот, поговорим. Да, и это большое преимущество. С одной стороны, с другой стороны, это обязательство, да, коммитмент для каждого. С другой стороны, разумеется, так как мы говорим про бизнес-сообщество, безопасную среду, доверительную среду, мы не разносим слухи и сплетни из того, что мы услышали, например, на форуме. То есть там реально вот есть такая конфиденциальность, чтобы было просто открытое доверительное общение. Третий, например, важный аспект, это очень, кстати, интересно будет сейчас для предпринимателей, за недобросовестное сотрудничество, о котором нам стало известно, можно лишиться участия в клубе без возврата членского взноса. Вот. Потому что мы вообще такое не понимаем. То есть, как это христианский бизнес-клуб, в рамках которого происходит недобросовестное, подтвержденное, да, такое сотрудничество, и человек темнит там в каких-то, не исполняет своих обязательств, ну, простите, пожалуйста, но мы, да, наш продукт во многом заключается вот в самой среде, поэтому эту среду мы будем как бы вот бдить, да, как в любой церкви, в принципе. То есть, по-хорошему, да, церковная дисциплина, церковная забота, она должна функционировать, работать, вот, в бизнес-сообществе это будет ровно так же. Мы командой клуба, командой вот основателей клуба, мы будем участвовать в арбитраже, да, каких-то спорных вот таких моментов, чтобы выяснять, что вот реально, ну, стараться, конечно же, урегулировать каким-то путем понятным, да, но в случае чего, как бы, вот, есть даже такой контроль условный, да, или, может быть, какое-то обеспечение минимальной безопасности в рамках сделок, которые осуществляются вот внутри клуба.
2: То есть у вас уже есть такой кодекс разработан?
0: Да, он уже разработан, да.
2: И, например, моральные принципы тоже в нем упоминаются? Или только вот бизнес, какие-то вопросы?
0: Нет,
2: честности, там, соблюдение контракта?
0: Там точно, ну, мы точно понимаем, что, вступая в клуб, ты подписываешься под определенными ценностями клуба, которые, как бы, ну, и, в принципе, легко там сформулированы, там, в 5 пунктах, да, такие, как, например, цельность твоей жизни, то есть ты не разделяешь веру и бизнес, да, для тебя там нет такого, что по понедельникам ты предприниматель, а по воскресеньям христианин, да, то есть вот такие ценности, там, или мудрость, например, что ты ищешь Божью мудрость, Божью реалию для твоего бизнеса, да, и ты не удивляешься тому, что в этом клубе тоже будут разговоры об этом, да, к тебе будут подходить и на библейском основании стараться что-то, может быть, донести или поделиться чем-то, да, вот как бы ты под этим подписываешься, но мне кажется, это очевидные для христиан вещи. Поэтому как-то супер конкретизировать, да, на тему моральных принципов там и так далее мы не стали, мы в основном в этом кодексе отражаем то, что важно понять касаемо вот этого сообщества, да, христианам-предпринимателям, что, ну, вот так, как бы здесь мы приоритетны друг для друга, да, мы строим здесь среду доверия и, соответственно, соблюдаем конфиденциальность личную определенную. Вот.
4: Ну вот для участника такого клуба, как можно сказать, что это, может быть, даже тезисно, привилегии, скажем, такие плюсы, вот, что я там нахожусь, это какая-то там, может быть, знаешь, есть подушка безопасности для кого-то в чем-то, а здесь вот что я имею, приходя сюда, выступая?
0: Да, отличный вопрос. То есть, прежде всего, это приоритетный доступ к среде, однородной тебе по ценностям, да, вот христиане-предприниматели, которые прошли отбор нашей командой, да, то есть они стали частью клуба в итоге конкретных собеседований с нашей стороны. В свою очередь, команда основателей — это тоже не люди-теоретики, это люди-практики, да, и поэтому вот они вот прямо из твоей среды, вот они, как ты, каждый день вгрызаются вот в эту землю, да, вот ее вспахивают в условиях там где-то кризиса, где-то сложностей, но продолжают заботиться о людях, о церкви, о семье своей, да, через бизнес. И вот эта однородная тебе среда становится для тебя, во-первых, отборной, отобранной, во-вторых, приоритетной, да, то есть, как я выше говорил, ты... Прежде всего, вот в рамках этого клуба вы одноклубники, вас как в один класс поставили, вы хотите вместе делать дело. Есть даже такой пунктик в кодексе. Это точно не должно стать целью вступления в клуб, но это естественное следствие доверительного общения. Это особое условие для участников клуба. То есть мы не наживаемся на участниках клуба, да, продавая что-то им. Мы готовы делать какие-то минимальные наценки на свои товары и услуги в рамках клуба, просто потому что главное для нас — это не прибыль и в то же время не экономия, да, а вот эти отношения, которые в клубе создаются и развиваются. Вот. Поэтому первое — это вот эта вот среда. Второе — это, конечно же, опыт и экспертиза, да, то есть получая к этим людям такой приоритетный доступ, ты сокращаешь себе десятки лет жизни, возможно, да, потому что ты просто можешь услышать, узнать, что у этого человека есть вот такой опыт, и прям конкретно сказать: о, слушай, вот прям помоги мне вот здесь, да, и в этом клубе такая вот атмосфера будет создаваться. Ну, и в том числе такие запросики можно направлять к команде клуба, что типа: ребят, я ищу, вот кто мне может помочь с этим. И мы тоже свои связи уже подключаем, да, стараемся помочь, помимо того, что есть как бы закрытые чаты, в которых можно в целом пообщаться и найти того человека, который нужен. Вот. Следующее — это, конечно же, вопрос моральных дилемм, про которые мы говорили выше, да, в одиночку очень трудно такое решить. То есть то, с чем ты столкнулся в бизнесе, когда у тебя там вопрос, например, логистики международной, серой или белой, там, да, или
2: там... Сейчас это очень насущно.
0: Да. Вот, или у тебя там обход санкций, или у тебя вопросики там по налогам, потому что налоговое законодательство меняется, и есть куча тонких-тонких нюансов, да, и всякие события, связанные с, там, не знаю, кредитованием бизнеса. Вообще, насколько мудро, вот, как бы мы же говорим, да, что вот там кредиты, ну, нежелательно для христианина, да, как бы, но в бизнесе, особенно в некоторых отраслях, это, в принципе, ну...
2: Без этого никак.
0: Как да, это можно стройка, это стройка, это не стройка. Стройка — это в целом банковская сфера просто, да, то есть что такое стройка? Это огромный кредит, вот что такое стройка. Вот, как там, как вот с этим всем быть? Как воплотить Божью мудрость там? Ну, сходи к пастору, ну, сходи к служителю, ну, сходи к членам церкви. Тебе точно дадут важные библейские направляющие, это точно, да. И то есть и наш проект, он тоже под пастырским авторитетом, под служительским авторитетом. Этом, да, все наши основатели являются членами поместных церквей, членами даже, кстати, они входят в команды основателей новых церквей, некоторые из них, они все являются такими, скажем, подотчетными своим пастырям и братьям, и в этом плане абсолютно точно. Но есть просто тонкости, который поймет и подскажет вот только человек, который это проходил. И ты можешь как бы потратить кучу времени, ища в общих церковных чатах людей с таким опытом, да, но, как правило, никто этого не делает, просто потому что это трудно найти иголку в стоге сена. Здесь мы эти все иголки в стоге сена нашли, собрали в одно сообщество, приходи, общайся, и, как говорится, как огурец в рассоле, просаливайся.
2: Вы вот такую предварительную работу уже проделали по поиску людей, кого пригласить в этот клуб.
0: Да.
2: Да, потому что тоже вот я так представила, что, наверное, на дороге не валяются, то есть не поймешь так вот. А вот ты пойдешь, а ты не пойдешь. То есть это тоже очень такой тщательный отбор, тщательная работа именно с кандидатами, которых вы собираетесь пригласить. Примерно сколько человек вы ожидаете?
0: Мы сейчас открываем вот первый поток, 50 человек, и количество мест ограничено, и на бизнес-форум, про который я говорил выше, мы не сможем физически принять больше 120 человек, это прям уже вообще будет прям совсем как селедочки такие. Вот, поэтому вот поспешите зарегистрироваться на бизнес-форум 26 сентября, если вам это откликается, вам это важно. Мы вас ждем там, но поспешите, потому что не сможем всех принять желающих. И то же самое касается бизнес-клуба. То есть мы на старте, мы открываемся, мы запускаемся. У нас команда пока не такая большая. И 5 из 6 членов команды занимаются своими бизнесами, и семьями, и служениями, и так далее. И поэтому мы сейчас понимаем, что объективно мы человек 50 точно можем принять. Дальше уже будем смотреть. Ну вот кажется, что вот это количество мест тоже как бы пока что ограничено на этот набор, на этот сезон.
3: Свободное радио. Преодолеваем границы. Свободное FM.
4: Ну, а какие вообще предприниматели должны вот направление в себе в плане веры иметь, чтобы в конкурентной среде, ну, как бы, да, вот не сдаться? Mm-hmm. Потому что мы знаем, что времена быстро меняющиеся всегда были, сейчас все понимают свои накладки, которые происходят в наше время вообще. Насколько это актуально сейчас, даже, можно сказать, времена, когда экономические там разные вопросы, все, кажется, мы слышим вокруг, все только закрывается, мы видим там где-то пустеющие торговые центры, везде аренда, например. Да? Вот в это время насколько вот это все актуально, о том ты сейчас говоришь?
0: Отличный вопрос. Я тоже, когда шел в этот проект, я думал, что я делаю? У меня тут, как бы у меня на работе, мне просто, я там общаюсь с моими клиентами, такие, а мы закрылись, а мы как бы это, а мы сокращаем расходы.
2: Это вообще, да, звездопад постоянно.
0: Да, да, да. А мы там то, у меня просто, у меня даже вот в церкви среди знакомых предпринимателей есть несколько, кто просто там свернулись, да. Вот, тут еще эти пожары там на маркетплейсах, mm-hmm. там у меня некоторые братья просто пострадали очень сильно, вынуждены работать теперь там в 3 раза больше. Ну, как бы... А потом я подумал, так это ж как раз вот то время, когда нужно быть вместе. И здесь вот еще раз я подчеркну, друзья, мы не про инфобизнес. Мы не про вот тех развиваторов, которые придут, ну, простите, да, если я такого призрака вам напомню, как бизнес-молодость, да. То есть ты придешь к нам, а мы такие тебе, что ты сидишь, сопли тут жуешь, давай, типа, работай, предприниматель ты или кто вообще, давай, паши, работай. Такой, какой work-life balance, какая семья, работай 24/7. Как бы вот мы не про это. Вот вообще, во-первых, мы не... У нас нет какой-то головы, которая будет учить всех. У нас нет головы, которая продает свое наставничество, да. То есть это вот вообще не тот проект. И это важно подчеркнуть. Мы горизонтальное сообщество, мы перед Богом все равны. Все, чего мы ищем Божьей мудрости для нашего бизнеса. Как нам быть вот теми самыми управителями доверенного нам? Вот Господь доверил. Наш девиз – управляй доверенным. Да, это наш слоган. И, соответственно, Нам просто нужно где-то плечо друг друга в том, чтобы вот в это сложное время не просто выжить, но даже еще как-то воплощать Божий замысел для нашего бизнеса. И, как вот написано в Писании, да, там, зарабатывать столько, чтобы уделять нуждающемуся, да. Вот пусть Господь так вот благословит наших предпринимателей через это. Мы не ставим каких-то нереальных планов перед собой. Мы понимаем, что бывают времена, когда выжить – это тоже достижение, да. То есть если бизнес выживет, это достижение. Если мы по итогу, там, если этот кризис когда-то закончится...
2: Когда-то, да, закончится, может, перейдет в другую стадию.
0: Да, и мы соберем какую-нибудь среднюю продолжительность жизни бизнеса внутри нашего сообщества и сравним со средней продолжительностью жизни бизнеса вне нашего сообщества и поймем, что у нас дольше, как бы, да, бизнес выживает, мы скажем, слава Богу, просто Господь поддержал. Вот, ну и надо так вот тоже вкратце намекнуть, что то, что я сказал выше, про приоритетность друг для друга, да, то, что я сказал выше про такое, ну, пониженные какие-то, да, ценовые условия участников на свои услуги и товары для одноклубников, да, и так далее. Вот это все, в принципе, конвертируется в конечном счете в ваши конкретные сокращенные расходы. Нам легко посчитать, в бизнесе все легко считается. Твое сокращенное рабочее время, которое вот ты потратил, да, бы на то, чтобы найти партнера, ты его нашел просто в клубе, вот так бах, и нашел, да. Это сколько-то тысяч рублей, да, там сотен тысяч рублей, потому что ты бы мог потратить очень много времени. А мог бы просто не найти, и, соответственно, это упущенная прибыль просто, да. Все. Первое такое, да, место, где Господь может просто через это бизнес-сообщество поддержать тебя на плаву вообще. Второй момент, например. Ну, вот те же самые ценовые условия, да. Ты просто нашел подрядчика, который тебе сделал вот от души, по-братски, в рамках клуба и относительно, ну, ниже рынка, да, ну... тоже, слава богу, да, ты тоже, опять же, здесь вот эта вся история очень сильно окупается. Вот. Ну и, наконец, опыт и экспертиза. Ну, вот попробуй, купи опыт и экспертиза, да. Mm-hmm. Вот ты идешь, как бы, вот, ну, курс, да, ну, вот курс, там, сказано, мы вас научим финучету, там, да, это управленческому учету и финансовому менеджменту, вот, за, там, 150-500 тысяч рублей, там, двухнедельный курс. И ты покупаешь, но дай Господь тебе, вот, как бы, да, не пошатнуться, не усомниться и потом не обломаться. А главное, а кто поможет тебе вот на практике? Далеко не все курсы так сильно помогают на практике применить. Ну, как бы это в любом случае курс, он составлен для того, чтобы его продавать. А здесь ты в этом сообществе находишь людей, которые просто в своей жизни уже воплотили то, что ты хочешь воплотить. Вот. Просто не делай вот ошибок, не изобретай велосипедов, не собирай шишки, учись на чужих ошибках, приходи в клуб и сокращай свой путь до целей. Возможно, Господь вот таким образом послужит христианам-предпринимателям, чтобы их как в ковчег засунуть и через этот поток немножечко провести. Да-да-да.
2: Слушай, ну вот ты сказал по-братски, по-братски вместе работать, но я знаю людей, которые наоборот говорят, что вот с христианами я, как христианин, лучше работать не буду, потому что вот это вот по-братски иногда выливается в какие-то сниженные вообще обязательства, отдачу, ну, типа, мы все понимаем, у меня тоже там семья, я не могу. И вот я не раз слышала уже такие высказывания, я лучше найму людей, которые не христиане, но просто вот будут выполнять обязательства. Как вы планируете с этим бороться?
0: Отличный вопрос. Один наш основатель сказал, знаете, где заканчивается братство? Там, где брать уже нечего. То есть братство это такое обирательство у нас зачастую, понебратство. Вот, это страшно, это очень плохой тренд, это очень грустно, что я это слышу, вот, и вижу, да. И наш клуб, он как раз вот против такого подхода, и это, сейчас, к сожалению, это приводит к недобросовестному сотрудничеству, о котором мы говорили выше, и которое, в принципе, служит основанием для потенциального изгнания из нашего клуба. Простите, пожалуйста, вот за такую категоричность. Вот. Но это просто так, потому что Господь так не сказал. Он сказал, благодать научает благочестию. Да? Вот благодать учит благочестию, так вот написано в Титу. И, соответственно, мы понимаем, если ты действительно любишь брата, то ты дашь ему побольше, чем на рынке ему дают иногда, да? Ты его поддержишь, ты найдешь бартер, ты найдешь возможность взаимообогатить, а не просто обобрать. Вот. Ну и здесь как бы надо несколько моментов отметить. Значит, во-первых, все-таки в рамках бизнес-клуба реальные предприниматели, которые знают цену слова, которые знают цену вообще дела, да? И, ну, ожидается, что такие люди по практике своей, они меньше склонны вот к такому собирательству, обирательству, да. То есть здесь более трудный вопрос, это уже взаимодействие с теми, кто находится на самом-самом старте или еще... Вот мы готовы будем со временем помогать и таким в рамках каких-то открытых встреч и так далее. Сначала бизнес-клубу просто надо, ну, окрепнуть, да, и сам костяк как бы обрести. Вот. И поэтому вот рассчитываем на такое. Второй момент это, ну, все-таки... культура, которую мы хотим развивать вот в этом клубе, это культура, ну, такой, что ли, реальной ценности. Мы просто понимаем, что вот мы хотим, чтобы все то, что чего-то стоит, оно получало достойное воздаяние. Ну, как бы просто даже по базовому принципу, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с другими. Все очень просто. Поэтому, если ты сам хочешь, чтобы вот к тебе пришел там на твои услуги, на твои товары там кто-то, да, и он, ну, как-то посотрудничал с тобой так, чтобы и ты с этого что-то имел для развития своего дела, для содержания там вообще бизнеса и семьи, ну, тогда просто и сам как бы не выжимай как бы скидки из братьев там, да, и так далее. Поэтому... вот это, наверное, важная такая среда. Братство, оно у нас подчинено, да, таким законом вот этого благочестия, законом благодати, которая учит благочестию. Вот, наверное, вот так.
4: Ну, а как же бизнес может быть служением? Вот мы, конечно, вот говорим об экклезии сейчас, о диаконстве мы говорили, да, мы говорили сейчас о вот этих христианских принципах в форуме. Ну, наверное, не раз перекидывали эти мосточки. Может быть, еще раз, чтобы нам даже лучше улеглось, бизнес, вот такой форум, и в чем же его особенная ценность для поместной церкви?
0: Да, вопрос очень глубокий. Как я говорил выше, предприниматель, он в обществе находится на определенном таком посту, положении, очень важном для и экономики, и общества. И в связи с этим, ну, много разных возможностей открывается. Как же эти возможности можно применять в церкви? Я еще один небольшой инсайт скажу. Все, что мы вот планируем применять в рамках форум-групп внутри клуба, мы это проходили сами нашими предпринимателями в церкви. То есть мы собрались с предпринимателями и стали регулярно встречаться, делиться по определенной методике с модератором, выделенным жизнью, духовной жизнью и вопросами бизнеса, и поддерживать друг друга. Там стали создаваться особые такие вот дружеские связи между предпринимателями. И я, как предприниматель такой, скажем, еще начинающий, ну, такой, на серединочке, то есть у меня уже был окрепший бизнес, но с относительно небольшим оборотом. Во всяком случае, рядом со мной оказались люди там с оборотами в десятки раз больше, да. То есть, и я понимаю, вот по-христиански, Бог доверил им гораздо больше. Значит, зачем-то он им это доверил, и почему-то он это поддерживает у них, да. Вот. И я просто учился у них мудрости, перенимал их опыт принятия решений, просто строил с ними отношения и связи, которые по сей день вот как бы влияют. И таким вот нашим совместным воплощением вот этого общения и дружбы стало вот то, что мы решились на рискованный стартап, да, сделать вот такой бизнес-клуб, бизнес-сообщество для всех, кто, будучи христианином, вот является предпринимателем. И вот на опыте этих людей, наблюдая за ними, что я могу сказать? Как предприниматель особенно служит церкви. Ну, помимо денег, да?
2: Да, это понятно, его главное
0: что
2: такое.
0: Что базовое, да, все смотрят на предприниматель. О, это кошелек церкви. Ну, друзья, это не духовное, на самом деле, такое восприятие.
2: Это, да.
0: Не церковное, да, немножечко, не библейское. То есть точно мы призваны жертвовать. Вот мы немножко говорили на прошлом эфире про духовные дары. Мы вот, например, в 12 главе Римлянам читаем про такого человека, как раздаватель. Раздавай в простоте, да. Есть еще благотворитель, благотвори с радушием, да, вот так вот сказал Павел. То есть и скорее всего, там разница была, ну, это догадка, что благотворитель — это тот, кто свои финансы жертвует, раздаватель — это тот, кто управляет вот как бы имуществом церкви, чтобы поддержать там социально незащищенные слои, да. И вот как бы, ну, друг, дорогой предприниматель, ты точно можешь служить благотворителем. И если ты реально это хочешь делать, вот осмысли это твое служение. Это не должно быть просто как, типа, откупиться от церкви. То есть я грешу, там в церкви не особо служу, с головой в бизнесе, но денежки в кассу как бы заношу.
2: Ну, слушайте, в Русской Православной Церкви часто с таким сталкиваются, когда там буквально с дулом пистолета.
0: Да. Вот. Мы говорим, что как бы то, что Господь дает, это не наше. Мы не собственники того, что Господь нам дает. Он хочет, чтобы мы этим управляли, распоряжались мудро. И поэтому вот мы поддерживаем церковь. Ну, Павел нас призывает, благотвори с радушием, делай это с радостью, делай это с каким-то осознанным вот желанием помочь, поддержать. Да, пусть это будет реально твоим служением, и тогда там ты зайдешь очень далеко вот в этом таком интересном инвестирование в вечное, да, это серьезная вещь. Ты туда вовлечешься и мозгами, и твоим управленческим талантом. Ты будешь поддерживать какие-то проекты, ты будешь помогать им стратегически, ты будешь помогать управлять теми деньгами, которые ты дал. Это было бы мудро с твоей стороны, да, ты пожертвовал. Ну, ладно, в церковь как бы не всегда, хотя я сейчас расскажу примеры, такое бывает. Пожертвовал на какой-то проект христианский. Ну, вовлекись тогда, помоги, сделай какую-нибудь летучку, регулярку, где ты будешь помогать какой-то управленческий учет, да, управленческий вообще такой консалтинг, так скажем, организуешь. Ну, вот просто как пример, да. Но главное, чтобы ну, вот это было действительно у тебя направлено на Христа, а не просто такой, ну, кинул денег. Вот. Дальше. Предприниматель — это тот человек, который имеет опыт управления доверенным. А Господь доверяет, ну, как бы, так или иначе, финансы, имущество всем. Поэтому ты, предприниматель, можешь быть человеком, который братьям и сестрам помогает быть финансово грамотными, да, принимать мудрые решения касаемо своего имущества, касаемо инвестирования, своего будущего и касаемо всяких нелепостей, типа как ничем не оправданные кредиты, закредитованность, не дай бог, микрозаймы какие-нибудь, да, и там даже история с мошенниками. На самом деле, да, она тоже может вот спокойно лечь на плечи предпринимателей, потому что они, как никто другой, как бы знают.
2: Доверчивые они в каких-то вещах, да, им начинают предлагать какие-то сомнительные схемы, и тут
0: возможно,
2: как удержаться от
0: возможно,
2: этого, да?
0: Возможно, да. Ну вот как бы предприниматель — это тот, кто может помогать, да, вот церкви в этом плане проводить финансовые какие-то такие семинары, да, обучать финансовой грамотности. Это очень серьезная вещь. Дальше. Есть то, что Господь доверил церкви. И вот это вообще очень интересный кейс. Я все это говорю, в принципе, исходя из того, что сам видел. В нашей церкви есть служение предпринимателей в рамках финансового комитета церкви. потому что в какой-то момент церковное руководство, мы просто поняли, что нам нужна помощь, взгляд мудрый со стороны, ну, вот тех людей, кому можно доверять, чтобы эффективно управлять финансами, которые Бог нам доверяет. Вот. Поэтому предприниматели образовали вот такой финкомитет, помогают какие-то расходы переосмыслить, какие-то расходы отменить, и мы очень эффективно таким образом собираем деньги, подушки безопасности и так далее, то есть вот такой порядочек как бы наводить. А как бы почему нет? Если Господь доверяет этим людям бизнесы, да, значит, как бы при определенном соподчинении, да, с диаконами, пасторами и пресвитерами, эти люди могут помогать управлять церковными финансами, да. Ну вот как вариант. Может быть, пасторы, служители, это прежде всего для вас сейчас идейка, если вы там голову ломаете, как вам эффективнее управлять финансами, а подумайте о тех братьях-предпринимателях, вложитесь в них чуть-чуть, чтобы они там духовно подросли, и взаимодействуйте с ними потом вот таким образом. Дальше. Предприниматель обладает огромным количеством связей с партнерами, с там, коллегами по цеху, с подрядчиками, с фрилансерами, с сотрудниками. Предприниматель может быть просто светочем благовестия. Я хочу такой кейс привести. Мы, как я чуть рассказывал, наша церковь, она стала сейчас материнской в третий раз, открыв Церковь Христа Спасителя на востоке Москвы. Пастором там, пастором, рукоположенным там является человек, который еще лет 10-15 назад пивко попивал после работки, вот, спокойненько. И никакой церкви он не думал. Почему? А потому что он был просто нанятым неверующим сотрудником одного из предпринимателей нашей церкви. Вот.
2: Стал теперь
0: потихонечку рост там в директоров, в партнера. Ну, это я так вот, я могу какие-то детали путать. Вот. Ну, вот в целом то, что произошло, ему благовествовали предприниматели и работники этого предпринимателя. Он пришел в церковь, он покаялся, он уверовал, и Господь просто зажег его сердце Божьим словом. Он стал проповедником, он стал лидером групп, он стал учителем, затем церковь увидела в нем пасторское призвание, его рукоположили. Он был в нашей церкви пастором вот несколько лет, и сейчас вот идет на открытие новой церкви. Да? Вот я хочу, чтобы таких историй было миллион. То есть хочется, чтобы такое было вот вновь и вновь в самых разных церквах. И у нас, вот я вам хочу сказать, наверное, вот в церкви я знаю человек 20, которые пришли благодаря, ну, 25 точно, предпринимателям, да, то есть благодаря тому, что предприниматели говорили о Евангелии, о Христе на своих рабочих местах, вот в своих бизнесах. Это просто потрясающе. И у вас, дорогие братья и сестры предприниматели, у вас огромные для этого возможности. Молитесь, чтобы Господь ваше сердце в этом плане вдохновил, и в том числе Он вдохновит вас через вот бизнес-форум 26 сентября, где вы найдете таких же, как и вы, которые хотят, да, прославлять Христа на рабочем месте. И это вот только некоторые служения, да? Но у меня есть конкретные вот люди, которые, ну, мне кажется, вот Господь их благословил быть евангелистами, при том, что вот они предприниматели, да, то есть они и жертвуют и так далее, но от них просто цепочка людей постоянно идет в церковь, и вот это не прекращается пока.
4: Это супер, слава Богу. Да,
0: слава Богу.
3: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
2: Я думаю, всех, кто нас сейчас слушает, Антон вдохновил прийти 26 сентября на бизнес-форум. Если вы занимаетесь каким-то бизнесом, являетесь топ-менеджером, да, или владельцем бизнеса, это мероприятие точно для вас. Может быть, хотя бы пару слов. Вот у нас осталась неосвещенная тема, как именно церковь может служить предпринимателям, вообще поддерживать бизнесменов, потому что понятно, что их воспринимают как таких спонсоров часто, да? Yeah. Или вот даже прозвучало, Антон рассказал, как предприниматели могут помочь церкви, там, экспертизой своей. Что хотя бы в двух словах, вот скажи, как церковь может поддержать предпринимателя?
0: О, есть несколько советов. Мне кажется, вот то, что мы сами проходим на нашем опыте, ну, церковь, пожалуйста, служители, братья, вот кто знаком с предпринимателями, не бейте их, пожалуйста. Не гнобите их. Они не такие, как все, это правда. Они могут что-то себе позволить. Ну вот если Господь им дает много финансов, да, но иногда они что-то могут позволить себе, и это справедливо. Мы же все, как бы, да, ну, можем заказать себе тортик, как бы, да, кто-то может заказать себе дорогой тортик, кто-то может купить себе дорогую машину. Давайте любить друг друга, независимо от того, сколько кто зарабатывает и так далее. Вот на это вообще не смотреть. Дальше. Ну, у предпринимателей есть какие-то особенности характера. Нужно относиться к этим особенностям с таким же терпением, с каким мы относимся к особенностям характера какого-нибудь, простите, бездомного человека, да? Ну, у бездомного человека, который часто выбирает такую жизнь сам, да, у него очень большие проблемы там с характером, да, мы готовы его принять в рамках социального служения, кормить его там, да? Ну, вот примите предпринимателя, кормите его, да, обнимайте его там, вот как-то принимайте его во Христе как есть. Обличайте, в чем он грешит, по-братски, да? Но вот в чем, как бы, он не теряет спасения, условно говоря, да, а просто вот в чем-то проявляется его пока еще не освященная природа. Терпите и помогайте просто терпеливо идти за Христом, да. Вот потому что, ну, к сожалению, часто особенности характера таких людей выделяются, и этим людям достаточно быстро бьют по голове, по рукам, и потом они просто в апатии уходят и действительно становятся молчаливыми спонсорами церкви просто, как бы, вот и все. Зачем? Вот, как бы Господь искупил точно и предпринимателей. Вот, и просто вдохновляйте, поддерживайте, помогайте предпринимателям прославлять Христа через бизнес. Дайте предпринимателям почувствовать, что они находятся посланниками церкви, ну, они являются посланниками церкви. То есть у них есть бизнес, этот бизнес порой вносит нестабильность в их жизнь. Ну вот это, к сожалению, так. Да? Есть вот такие посты, такие работы, на которых ты общественно обязан как бы вот куда-то сорваться. Да? Мы бы не стали гнобить президента России, если бы он был в нашей церкви. Да? Он постоянно бы пропадал где-то. Мы бы не стали ему отчитывать за то, что он братскую встречу пропустил, да, какую-нибудь из-за своей работы. Вот предприниматель, при том, что он имеет свободу, и где-то нужно помочь, может, разобраться в приоритетах жизни, да, где-то может помочь, правда, брату вынырнуть, потому что он там совсем закупался в своих каких-то материальных ценностях, да, это точно. Вот это точно к этому абсолютно всегда располагает рыночная экономика, к материализму. Помогите им, да, из материализма выныривать. Но если реально просто вот время критичное, ну, пожар на маркетплейсе произошел, ну, еще что-то, ну, пропустит брат много встреч, да, ну, вы приехайте к нему, вы спросите, чем помочь. Соберите братков, ему на складе помочь, может быть, да, волонтеров как-то вот. Да он там расплачется на месте, этот предприниматель, просто скажет, ничего себе, да обо мне никто в жизни не заботится. Предприниматель привык, что он заботится обо всех. Да, о том, что о нем позаботится кто-то, он не привык. Если церковь, вы это сделаете, вы купите его душу себе просто, приобретете себе его. Ну вот, на долгие годы, да, потому что он будет чувствовать вашу любовь и поддержку. Вот, молитесь за него, да, можете в рамках молитвенного сделать отдельный блок молитвы там о предпринимателях наших, да. Вот, потому что, ну вот, наше общее чаяние в том числе в этом бизнес-клубе, мы хотим, чтобы простите за... Поймите это правильно, да, но вот мы хотим, чтобы в церквах было много денег. Вот. Все деньги у Господа, да. Он может направить их туда, куда сочтет нужным. Если мы будем вот являть Божью мудрость в мире, мы надеемся, что Он будет благословлять не ради нас, не ради наших машин, не ради наших домов, а ради церкви. Потому что мы понимаем, что у огромного множества церквей, даже у такой большой церкви, как Русская Библейская Церковь, нет финансов даже близко на то, чтобы купить себе здание. И во многих городах, и больших городах, там, да, есть большие нехватки и зданий, и финансирования служителей. Вот это вообще давайте отдельно обсудим, да. Как часто мы заставляем наших служителей шить палатки, да, как Павел шил палатки. И у нас на Экклезии недавно вышла замечательная статья, обязательно зайдите, посмотрите. Если ваш пастор шьет палатки, вы Коринфская церковь. То есть, мы так часто говорим, ну, Павел же шил палатки, почему мы должны выкупать это время наших служителей? Слушайте, ну, шил палатки он потому, что он Коринфскую церковь не мог обременить, потому что они были духовными младенцами, и вообще там, и в итоге, кстати говоря, согласно истории там церкви, насколько мы знаем, эта церковь не выжила, она развалилась, что, в принципе, и так видно из первого и второго послания к Коринфянам, какие там проблемы были. Ну, и второй момент, находясь в Коринфе, Павел жил за счет денег македонян. Филиппийцам он пишет о том, что вы меня поддерживали, пока я по Ахае ходил. Вы вообще мои соучастники в благовестии. Поэтому, друзья, ну вот как бы, если вы не будете поддерживать служителей, их будут поддерживать другие. А если никто их не будет поддерживать, то на небесах просто огромный венец будет вашему пастору, но здесь на земле будет большое лишение у вашей церкви. Короче, чтобы это все было реальным, нужны и финансы, и мудрость в управлении финансами. Предприниматели, вы оплот в этом деле, Господь вас вот на эту большую-большую миссию зовет.
4: Спасибо.
2: Спасибо. Да, огромное. Вот на самом деле мы о финансах часто как умалчиваем, потому что вроде как недуховная такая тема, мы все о небесном, о чего там, о земном. Поэтому спасибо большое, что ты приземлил нас так вот, да, заземлил. Поговорить именно о том, что составляет вообще базу жизни церкви. И мы, конечно же, поддерживаем твое начинание и зовем всех 26 сентября на бизнес-форум в рамках Экклезии. В нашем эфире был Антон Медведев, пастор Русской Библейской Церкви, лидер медиаслужения Экклезии, еще и основатель бизнес-клуба.
0: Ну да, управляющий точнее, да, у меня вот есть 5 братьев-основателей, и я управляющий бизнес-клуба, да, это большая честь для меня. Спасибо, Катя, спасибо, Ирина, спасибо, Свободное Радио, спасибо, друзья, кто нас слушал, пожалуйста, приходите все, кому это откликается, у кого, кто действительно занимается бизнесом, мы очень вас ждем.
4: Спасибо большое, что были вместе с нами, ну что, и до новых встреч, и увидимся на Экклезии.
0: Да, до встречи.
4: Пока.
3: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом. Это Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
2: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
1: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
3: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
1: Он же сказал в ответ:
4: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
1: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
2: «Господи, помоги мне!»
1: Он же сказал в ответ:
4: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
1: Она сказала:
2: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
1: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
4: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
1: И исцелилась дочь ее в тот час.

философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Ферстер Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию еще не изданных работ писателя и полного архива. Будучи убежденной германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «Генеалогия морали» философ специально объяснил, что критикует не евреев как народ, а иудаизм как религию, вкупе с вышедшим из него христианством.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о важных находках библейских археологов. В 2020 году почти все запланированные в Израиле раскопки были отменены. Тем не менее, в соседних с Израилем странах был сделан ряд важных открытий. Турецкий археолог Джелал Шимшек в 2020 году при раскопках дома в Лаодикии обнаружил священные предметы, используемые в христианском культе. Дом с просторным внутренним двориком располагался рядом с театром и, вероятно, принадлежал очень состоятельным людям. Апостол Павел отправил в Лаодикийскую церковь письмо, которое упоминается в послании к Колоссянам, но впоследствии оно было утеряно. Церковь Лаодикии также упоминается в Откровении, когда Иисус осуждает тамошних христиан за слова «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вполне вероятно, что найденная археологами домашняя церковь является именно этой общиной первых христиан Лаодикии. Находка расширяет наше понимание того, как христианство распространялось в середине первого века. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

«Хлеб наш насущный». Лучшая слава. Кесарь Август известен как первый и величайший из римских императоров. Благодаря политическому таланту и военной силе он уничтожил врагов и расширил границы империи, а также превратил Рим из беспорядочной застройки в город мраморных статуй и роскошных храмов. Благодарные граждане называли Августа божественным отцом и спасителем человечества. В конце своего 40-летнего правления император сказал: «Я застал Рим глиняным, а оставляю его мраморным». Однако, по свидетельству жены, его последние слова были другими. «Я хорошо сыграл свою роль. Тогда аплодируйте, когда я уйду». Но Август не знал, что его роль была второстепенной. В тени его правления родился сын плотника, которому предстояло сделать то, что намного больше римских побед, храмов, стадионов и дворцов. Но кто мог понять славу, о которой молился Иисус в ночь, когда сограждане требовали распять его? Кто мог предвидеть скрытое чудо жертвы, которую будут вечно прославлять на небе и на земле? Вот дело, достойное изумления. Наш Бог застал нас лелеющими безумные мечты и воюющими друг с другом, а оставил нас поющими вместе о спасительном кресте. Небесный Отец, помоги нам не смотреть на проходящую славу мира, а наполнять сердце Твоей любовью.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 18 августа 1520 года был опубликован трактат Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». В этом сочинении Лютер обосновал идеи всеобщего священства и двух царств. Обратил его Лютер к немецкому дворянству в надежде, что именно знать сможет повлиять на исправление христианства. В трактате Лютер критиковал идею разделения церкви на клириков и мирян, утверждая, что все христиане принадлежат к духовному сословию, а следовательно, каждый христианин может и крестить, и отпускать грехи. Кроме того, Лютер провозглашал свободу христианам толковать Священное Писание и обличать заблудших предстоятелей церкви. Отец Реформации предлагал упразднить пышность церковных иерархов, ввести выборность и подотчетность пасторов местных общин, утверждал необязательность целибата, а также требовал запретить христианам просить милостыню. Историки считают, что именно трактат «К христианскому дворянству Лютера» стал манифестом Реформации, потому что здесь, а не в тезисах 1517 года, Лютер представил проект реорганизации церкви и общества, а изложенный здесь принцип священства всех крещенных породил множество новых религиозных начинаний внутри движения Реформации.
3: След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, и 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Всем привет! Специалисты советуют проговаривать вслух свои базовые ценности, следовать им в принятии решений и, как результат, наслаждаться соответствием высоким стандартам. Получается, чистая совесть и праведность – мощный источник покоя и радости. И этого не могут отрицать даже светские психологи. Во как!

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Есть люди, принципиально несчастные от того, что они дошли до такой степени душевной усталости или неряшливости, когда каждое усилие воли становится почти физической болью. Ужасно, что быть несчастным легко. Счастье же, как все прекрасное, дается с трудом. Лидия Гинзбург.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Маша, я из Моршанска.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Христа, потому что Он уже все сделал для меня, а я все еще стояла в стороне от Него и не хотела к Нему повернуться, не хотела подчиниться Ему, потому что Он имеет самый замечательный план для моей жизни. Он как самый лучший отец желает для меня всего самого лучшего, а я этого не понимала.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера мне помогает во всем жизни, помогает и в работе, и во всем. Она дает радость, она дает надежду, она дает уверенность в завтрашнем дне, и даже если его не будет, то у меня есть Бог, и мне больше ничего не надо.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Когда Павел сказал: «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе». Вот это мой любимый библейский стих, потому что я ничего не стою, я ничем не заслужила то, что у меня есть сейчас. Вот, и только Бог мне все дает под своей любви и милости.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода, потому что я свободна от всех каких-то предрассудков, всех каких-то мирских ограничений таких, что я должна вот так поступать, а не иначе, вот как все делать. У меня есть другое, у меня есть альтернатива.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Заболел один человек, его звали Лазарь. Он был из Вифании, из деревни, где жила Мария со своей сестрой Марфой. Мариам была та самая женщина, которая умастила благовониями ноги Господа и вытерла их своими волосами. Это ее брат Лазарь заболел. Сестры послали известить Иисуса: «Господь, тот, кого ты любишь, болен». Услышав это, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти. Она ради славы Бога и для того, чтобы Сын Бога благодаря ей явил свою славу». Иисус любил Марфу, ее сестру и Лазаря, и все же, получив известие о болезни Лазаря, он еще на 2 дня задержался в том месте, где был. А потом он сказал своим ученикам: «Пойдемте назад в Иудею». «Рабби», — говорят ему ученики, — «только что иудеи не хотели побить тебя камнями, а ты снова туда идешь?» Иисус ответил им: «В дне 12 часов, не так ли? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет этого мира. Но кто ходит ночью, спотыкается, потому что в нем нет света». Сказав так, Иисус прибавил: «Друг наш Лазарь уснул, я иду разбудить его». «Господь, раз он спит, значит, выздоровит», — говорят ему ученики. Иисус хотел этим сказать, что Лазарь умер, но они подумали, что он говорит об обычном сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. Но я рад, что меня там не было, рад из-за вас, так вы скорее поверите. Идемте же к нему». Фома по прозвищу Близнец сказал товарищам: «Пойдемте и умрем вместе с Иисусом». Придя туда, Иисус узнал, что Лазарь вот уже 4 дня как в могиле. Вифания была недалеко от Иерусалима, стадиях в 15, и много иудеин пришло к Марфе и Мариам погоревать с ними о брате. Марфа, как только услышала, что Иисус идет к ним, тут же пошла ему навстречу. А Мариам осталась сидеть дома. «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы», — сказала Марфа Иисусу. «Но и теперь я знаю, Бог даст тебе все, о чем ты его не попросишь». «Твой брат воскреснет», — говорит ей Иисус. «Знаю, что воскреснет. Во время воскресения, в последующий день», — отвечает Марфа. Иисус сказал: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. А всякий, кто жив и верит в меня, вовек не умрет. Веришь ты в это?» «Да, Господь», — отвечает она. «Я верю, что ты помазанник, сын Бога, который должен прийти в мир». Сказав это, Марфа пошла и украдкой позвала свою сестру Мариам: «Учитель здесь, он зовет тебя». Та, услышав, быстро встала и пошла к нему. Иисус не вошел в деревню, а остался там, где встретила его Марфа. Люди, которые были с ней в доме и утешали ее, увидев, что Мариам быстро встала и вышла, последовали за ней, решив, что она пошла на могилу плакать. Так вот, когда Мариам пришла туда, где был Иисус, и увидела его, она упала к его ногам и сказала: «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Иисус, увидев, что она плачет и что пришедшие с ней тоже плачут, тяжело вздохнул и до глубины души взволнованный сказал: «Где вы его похоронили?» «Пойдем, господин наш, мы покажем», — ответили они. Иисус заплакал. «Смотрите, как он его любил», — заговорили они. «Он слепого сделал зрячим», — говорили некоторые. «Может, он мог бы сделать так, чтобы и Лазарь не умер?» Еще больше взволнованный, Иисус подошел к склепу. Это была пещера, к ее входу был привален камень. «Уберите камень», — говорит Иисус. «Господь, уже пошел запах, Говорит ему Марфа, сестра покойного. Уже четвертый день. Разве я не сказал тебе? Если будешь верить, увидишь славу Бога. Говорит ей Иисус. Камень убрали. Иисус поднял ввысь глаза и сказал: «Отец, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я знал, ты слышишь меня всегда, но я сказал так для народа, что стоит здесь. Пусть поверят, что я послан тобою». И, сказав это, воскликнул громким голосом: «Лазарь, выходи!» И умерший вышел. Ноги и руки у него были связаны погребальными пеленами, лицо окутано повязкой. «Развяжите его, пусть идет», — сказал им Иисус. Многие из тех, что пришли к Мариаме и увидели, что он сделал, поверили в него.

0: псих дня.
1: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
0: Свободное радио. Выбор очевиден.
2: Над моей головой

мог спасти. За них прости. И пусть над нами суд будет судом достойным, и каждый его примет как благоразумный разбойник. И будет вечная жизнь после того, как мир распнет нас. И я молюсь, чтобы нас Бог спас.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст Писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, пошли и завладели добрую землею, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важные принципы. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал, что слово его – источник жизни и дает сам кому и чего пожелает. Мог ли Господь перенести народ израильский в землю, обетованную во мгновение ока? Несомненно, мог. Но тогда не было бы воспитательной части – смирения у народа. Господь избирает для благословения, дает испытания – и смиряет, дабы мы учились благословлять Его имя и в радостях, и в трудностях. Потому что пути Его всегда ведут ко благу в обетованные земли. Но пройти этот путь надо самому, испытав все тяготы. Многие, кто вышли из Египта, не увидели землю, остались в пустыне по причине собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.
0: Свободное радио рядом.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Это случилось как раз перед праздником Пасхи. Иисус знал, что настал для Него час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он любил тех, кто принадлежал Ему в этом мире, и теперь показал всю силу Своей любви к ним. Дьявол уже внушил Иуде, сыну Симона Искариота, мысль предать Иисуса. И во время ужина Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки и что Он от Бога пришел и возвращается к Богу, встает из-за стола, снимает верхнее платье и, взяв полотенце, повязывается им. Потом Он налил воды в умывальный таз и начал мыть ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым повязался. И вот Он подходит к Симону Петру.
2: «Господь, Ты хочешь вымыть мне ноги?» — говорит тот.
1: «Ты пока еще не понимаешь, что я делаю», — ответил Иисус. «Поймешь позже».
2: «Мыть ноги мне? Никогда!» — говорит Петр.
1: «Если не вымою, у тебя со мной ничего общего», — ответил Иисус.
2: «Господь!» — воскликнул Симон Петр. «Тогда не только ноги, но и руки, и голову!»
1: «Тому, кто весь омыт, нужно вымыть только ноги, ведь он чист», — говорит Иисус.
2: «Чисты и вы,
1: но не все». Иисус знал, кто предаст его, поэтому и сказал: «Не все вы чисты». А когда он вымыл им ноги, оделся и снова возлег, он сказал: «Понимаете вы, что я сделал для вас? Вы зовете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, потому что так оно и есть. Так вот, если я, Господь и Учитель, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Я вам подал пример, чтобы и вы поступали так же, как поступил я. Говорю вам истинную правду. Слуга не больше своего господина, и посланец того, кто послал его. И теперь, раз вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать так же. Я говорю не обо всех вас. Я знаю тех, кого избрал. Но пусть исполнится Писание: «Тот, кто ест хлеб мой, поднял пету на меня». Я говорю вам об этом теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили, что это я».
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: В последние годы многие мои друзья замечают, что Рождество выходит для их семей на первый план. Историческая подмена, бурное празднование Нового года, затмевающее Рождество, наконец-то начинает отступать. Что ж, хорошая попытка, светский мир. Но Новому году радоваться как-то совсем уж не получается, потому что хорошего от него ждать трудно. А вот Рождество Христа — это праздник, неизменно дарящий надежду. Что бы ни происходило, пришествие Христа в этот мир — начало Пасхи и спасение для всех людей.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: ты когда-нибудь всерьез задумывалась о том, что Христос умер за тебя?
1: Ну да, в общем-то. Но вот если бы Бог реально сделал что-то в моей жизни, я не знаю, ну чудо там какое-нибудь, вот тогда бы я поверила. Ну просто на 100% бы поверила. Это же ему совсем не трудно. И не только я, кстати, многие бы поверили. Это же ему самому выгодно, если он хочет всех нас там спасти, как ты говоришь. Но раз ничего такого не происходит, если он вообще...
0: А ты знаешь, что Иисус пошел на распятие, чтобы спасти тебя?
2: Ну, знаешь, все это, конечно, красиво звучит, да? Но нужны факты, сведения. На что ты опираешься, собственно? Приведи мне хоть какие-то логические выкладки, ну, чтобы я смог признать истинность твоих слов. Построй мне четкую доказательную схему. Я не вопрос, тут же приму покаяние, крещение, ну или как там у вас принято.
3: Что еще нужно для веры, кроме того, что Бог уже совершил для нас? Иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Самое распространенное проявление глупости в отвержении Бога. Посмотрите на жизнь своих неверующих родственников и знакомых. Они постоянно совершают неразумные поступки, от которых сами страдают, да и вам достается. Вот они собираются взять очередной кредит, и вы предупреждаете: «Не надо, не делайте, потому что видите, чем все закончится». Вы видите, что в конце этого пути обрыв, а они не видят. Они во тьме и взаимодействуют с жизнью на ощупь, как слепые. Глупец поднимает ветку, а это оказывается змея. Она жалит его, он кричит от боли, но вскоре опять тянет руку к следующей змее. Мудрый видит сущность того, с чем имеет дело. Для него светло и очевидно, что опасно, а что нет. Для глупца же ничего не понятно. Он во мраке и должен обязательно сделать шаг, чтобы узнать, нужно его было делать или нет. Вы видите приближающуюся опасность, как приближающийся автомобиль, и уклоняетесь. Он не видит и должен встретиться с автомобилем, чтобы понять, что это больно. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. 2.14. У мудрого глаза его в голове его. В его голове как бы включается свет. Он начинает видеть суть вещей, даже не обязательно соприкасаясь с ними визуально. Решения принимаются на основании истины, правящей умом. Глазами как раз-таки часто ничего не увидишь. Суть вещей, поступков, решений можно рассматривать только разумом. Он – разум, оценивает последствия того или иного выбора, когда последствиями еще и не пахнет, когда зрение не сообщает ни о какой опасности. Мудрый видит реальность, даже будучи физически слепым. Истина Слова Божьего, поселяясь у него в разуме, истолковывает для него каждый факт жизни, с которым он сталкивается, или о котором просто слышит. Он разоблачает любую, даже самую искусную ложь. Мудрость Писания разгоняет тьму невежества, одаривая спасительным видением реальности того, кто признает Божье господство. Мир вокруг мудрого становится ярко освещен. Он отчетливо видит умом. Вот яма, вот ползет гадюка, вот обрыв, вот огонь, вот быстрая речка, вон начинается гроза и ураган, вот зыбучие пески, вот притаился в засаде хищник, вот накрыт стол как бы едой, но, приглядевшись, видно, это не еда, а помои. Вот предлагают купить какую-то драгоценность, как говорят. Он осматривает и видит, что это хлам. Вот его зовут пойти куда-то дорогой, но он знает, что в конце этого пути притаилась беда. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притчи 22.3. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет». Притчи 6.23.

0: Я когда-то читал, что священники как самолеты. О них говорят, когда они падают, в то время как есть много тех, которые летают. Многие критикуют их, но мало кто молится за них. Папа Римский, Франциск.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
2: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
1: Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь.
3: Живи с радостью!

У меня для вас новости. Неважно, сколько у вас детей, один или четверо, как у меня, например, некоторые дни будут напоминать, как говорил герой одного старого фильма, полный раскардаш. Да, вот уж новость, так уж новость. Но правда ведь хорошо знать, что ты не одинок в своих проблемах. Не знаю, как у вас, но у меня порой бывает, что я как будто играю в теннис сразу против четырех игроков. Только отобьешь один мячик, в тебя уже летит еще три. Как во всем этом сохранить душевное спокойствие и не сойти с ума? Я заметила, что в те дни, когда я спокойно просыпаюсь и хотя бы несколько минут провожу в молитве, я гораздо лучше готова встретить очередной день с его забитым расписанием и детскими капризами. И наоборот, если я с утра бросаюсь с головой в рутину, я на все реагирую слишком жестко, эмоционально и порой на грани истерики. Самую лучшую помощь тут может оказать только Бог. Только Он дает мир и помогает пережить даже полный раскардаш. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight, but it's only getting darker.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
2: Те, которые хотят понравиться людям, вот они-то побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастать этим. А я ничем не хочу хвастаться. Одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно — стал ли ты новым творением Божьим?

0: Света, ты уже решила, как будешь праздновать свой день рождения?
1: Да, это будет грандиозно. Мы арендуем теплоход на всю ночь, представляешь? Папа договорился.
0: Круто, а программа? До пятницы ты успеешь все организовать?
1: Смеешься? Я этим уже месяц как занимаюсь. Будет моя любимая группа, представляешь? Они будут играть эксклюзивный концерт только для меня, прикинь.
0: Круто, а кухня?
1: Фьюжн и японская. Это сейчас самое модное. И будет повар, настоящий япошка. Представляешь, папа договорится.
0: Слушай, вообще с ума сойти, вообще круто. Слушай, Света, ты уже решила, кого пригласишь?
1: Я хочу, чтобы на вечеринке были только симпатичные парни, никаких ботанов и лузеров. Ну и девочки тоже.
0: Ну да, точно. Слушай, никаких этих уродин с обгрызенными ногтями и в стрёмных прикидах, скажи.
1: Кать, я вот только не знаю, Андрея приглашать или нет, а?
0: Ну, не знаю, смотри сама. Ну, он, конечно, твой друг, но мне кажется, он как бы это, ну, не впишется.
1: Да я понимаю, просто неудобно получится. Мы с ним с детства друзья, я просто не представляю, как без него. А с другой стороны, ну что он там будет делать?
0: Ну, смотри сама, конечно.
1: Господи, он сам позвонил, что же мне делать? Как же мне врать не хочется. Ой, Андрей, привет! Так рада тебя слышать! В пятницу... даже не знаю. Спасибо, мне очень приятно. Но знаешь, мы с родителями решили отмечать дома. В тесном семейном кругу, так сказать. Кризис, сам понимаешь. Нет, ничего не надо. Давай лучше мы с тобой в субботу. Нет, лучше в воскресенье в кафешке посидим. Там и отметим, и подарок свой подаришь. Хорошо? Ну, конечно. Ты же мой лучший друг, Андрей.
2: Иисус сказал, что если кто постыдится его перед людьми, того и он постыдится перед Отцом и ангелами.

0: мой лучший друг.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Классики о вере.
1: Николай Пирогов. Я не могу услышать без отвращения ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли. Я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума».

Вы никогда не задавались вопросом о правильном толковании притч о сеятеле? Но разве можно обвинять почву в том, что она сухая? Или что она не отгоняла птиц, разворовавших все зерна? Сеятель знает, что делает. Я не говорю о том, что все предрешено и ничего не нужно предпринимать, но и неврозы по поводу недостаточности своих усилий не нужно. Если вы приняли Христа, то вы уже добрая почва. Просто будьте открыты, чутки и не мешайте Богу произвести добрый плод в вашей жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 18 августа 1520 года был опубликован трактат Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». В этом сочинении Лютер обосновал идеи всеобщего священства и двух царств. Обратил его Лютер к немецкому дворянству в надежде, что именно знать сможет повлиять на исправление христианства. В трактате Лютер критиковал идею разделения церкви на клириков и мирян, утверждая, что все христиане принадлежат к духовному сословию, а следовательно, каждый христианин может и крестить, и отпускать грехи. Кроме того, Лютер провозглашал свободу христианам толковать Священное Писание и обличать заблудших предстоятелей церкви. Отец Реформации предлагал упразднить пышность церковных иерархов, ввести выборность и подотчетность пасторов местных общин, утверждал необязательность целибата, а также требовал запретить христианам просить милостыню. Историки считают, что именно трактат «К христианскому дворянству» Лютера стал манифестом Реформации, потому что здесь, а не в тезисах 1517 года, Лютер представил проект реорганизации церкви и общества, а изложенный здесь принцип священства всех крещенных породил множество новых религиозных начинаний внутри движения Реформации.
3: След в истории.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Давид Гробовенко.
1: Когда Иисус Христос, Он находился со Своими учениками, Он начал говорить им такие слова, что Сын Человеческий будет предан, и Его распнут, но на третий день Он воскреснет. И Библия говорит, что от учеников это слово было закрыто, они не поняли, о чем говорил Иисус. Вы знаете, так часто и в нашей жизни происходит, что мы знаем Его обетования, мы слышали о Его обетованиях, но по какой-то причине в тот или иной момент мы просто забываем или не понимаем, о чем было это слово. Оно как будто бы закрыто от нас. Но вы знаете, когда все это начало происходить в жизни Иисуса Христа, когда Его поймали, когда Его вели на распятие, Библия говорит, что кто-то убежал, кто-то испугался, кто-то предал Иисуса Христа. Но то, что Он сказал, то, что Его распяли, и на третий день Он воскрес, оно так все и случилось. Другими словами, Божьи обетования, они да и аминь. То, что Иисус говорит, оно обязательно сбудется. И Библия говорит нам такие слова в Псалме 33, в 11 стихе. «Скины бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Другими словами, мы сегодня можем стоять на этом обетовании. То, что Бог говорит в Своем Слове, оно обязательно сбудется. То, что Бог говорит в Своем Слове, оно работает. И Библия говорит, что если ты будешь искать Меня, ты не будешь терпеть нужды ни в каком благе. Ищи Господа. Особенно в это время приближайся к Нему, имей общение с Ним и доверяй Божьему Слову, потому что Божье Слово – это «да и аминь». Очень часто я слышал историю от старшего поколения, когда они рассказывали, как в советское время, когда была война, и был большой недостаток в народе, нечего было кушать, был голод, как к верующим ночью кто-то приносил картошку, кто-то приносил мешок муки. И таким образом они видели провидение Божие, они видели, как Бог заботился об их семьях. В это, может, непростое время, доверяй Господу, ищи Господа, потому что Божье Слово, оно работает. И сегодня Божье Слово, оно говорит к нам, что те, кто будут искать Господа, они не будут терпеть нужды ни в каком благе. Будем доверять Господу и Его Слову.
2: Это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Макс Борн. Немецкий физик, удостоенный в 1954 году Нобелевской премии по физике за фундаментальные исследования по квантовой механике. Помимо Нобелевской премии, Борн был награжден медалью Макса Планка Германского физического общества и медалью Хьюза Лондонского королевского общества, а также другими. Он являлся членом многих научных обществ и академий. Вот что он говорил о стереотипе, сложившемся вокруг мировоззренческих представлений ученых. Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди.
2: Наш сайт свободная.медиа.
3: Свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Душевный человек и духовный человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, но духовный судит обо всем. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. Душевный человек — это тот, кто не родился свыше. На самом деле душевный человек именно такой, каким он родился в день своего рождения, без понятия или понимания Бога. Душевный человек не понимает того, что от Духа, потому что они духовно различны. Так же, как слепой человек не может наслаждаться прелестью заката солнца, душевному человеку не хватает способностей, с помощью которых он может понять или оценить духовные вещи. Духовному человеку открывается целое новое измерение. Итак, что такое духовный человек? Человек, чей дух был рожден свыше, так что он жив для того, что от Духа, и понимает то, что от него. И однако Павел сказал: «Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может» — 1 Коринфянам 2 глава 15 стих. Замечали ли вы, как часто люди не понимают вас как христианина? Для них вы загадка. Почему вам так нравится ходить в церковь? Почему вы не пьете? Что вы делаете для получения удовольствия? Душевный человек не может понять радости от жизни в общении с Богом, но мы, кто рождены свыше Духом, хорошо знаем это благословение жизни с Иисусом и мир, который приходит от того, что мы прощены и очищены. Отец, спасибо, что Ты спас нас. Спасибо, что Твоим Духом Святым мы можем различать истину и понимать тайны Твоего Слова. Да откроешь Ты глаза тем, кто еще не знает Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: христианам в Колоссах.
1: Смотрите, чтобы никто не завлек вас все эти пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, не от Христа. Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота божества. И вы обрели полноту жизни в единении с ним, главой начал и властей. От него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с ним. Крещением же воскрешены вместе с ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего его из мертвых.

Свободное радио. Нам по пути.

0: Добрый вечер и добро пожаловать на очередное шоу «Большая пробирка». С вами Гарик Зосимов, ваш талантливый и самый привлекательный ведущий. Что станет со мной, когда я умру? Вот тема сегодняшнего шоу. Наши гости в студии поделятся своими взглядами на то, что же на самом деле ожидает нас после смерти. Я понимаю, что многие предпочитают умалчивать этот вопрос, но так или иначе, когда-нибудь мы все умрем. Тут уж ничего не поделаешь. Дамы и господа, аплодисменты нашему первому гостю. Это Николай Кувалдин из деревни Корюгино. Николай, спасибо, что приехали на программу.
1: Да всегда, пожалуйста.
0: Николай, как вы считаете, что будет с вами после смерти?
1: Что будет? Черви съедят, и усё тут.
0: И усё тут.
1: Да что тут еще? Закопают под землю. Какие варианты-то?
0: Интересно, Николай, вы сами пришли к такому убеждению?
1: Послушай, ты когда-нибудь видел, чтобы покойники по кладбищу бегали?
0: Оставайтесь с нами, через несколько секунд мы узнаем ответ на вопрос, что будет с нами после смерти у нашей следующей гости. Что же произойдет с нами после смерти? Наша следующая гостья, без сомнения, имеет что сказать. Встречайте, автор бестселлера «Да не зайдет солнце за мою ауру», астролог и магистр белой магии, госпожа Ангелина Поднебесная.
2: Какой знакомый интерьер. Я здесь уже была.
0: Разве что в прошлой жизни.
2: Возможно.
0: Сегодня мы пытаемся выяснить, что же происходит с человеком, когда он умирает. Что вы скажете, Ангелина?
2: Понимаете, тут все предельно просто. Дело в том, что нахождение планет в момент рождения непосредственным образом влияет на карму человека. От этого будет зависеть, каким животным, насекомым или рыбой вы станете после реинкарнации.
0: По-вашему, получается, что человек как бы по-настоящему никогда и не умирает?
2: Совершенно верно. Наши тела подобны чемоданам, в которых содержатся сокровища. Наша душа. А как вы понимаете, время от времени чемоданы приходится менять?
1: Вы что, хотите сказать, что я, значит, человек? После смерти могу стать тараканом?
2: Ну, хоть кто-то меня понимает.
0: Это была Ангелина Поднебесная. Сегодня мы говорим о том, что же произойдет с нами после смерти. Аплодисменты нашему последнему гостю, священник отец Андрей. Встречайте. Батюшка, тема нашей программы – что будет с нами после смерти? Вы сами-то смерти боитесь?
3: Ну, нет, я бы не сказал, что боюсь.
0: Вас что, так жизнь достала?
3: Нет, нет. Я люблю жизнь, что вы.
0: Тогда почему смерти не боитесь?
3: Ну, я в принципе согласен с Ангелиной Поднебесной, что жизнь не кончается после нашей смерти.
2: Спасибо.
3: Но что я точно знаю, так это то, что тараканом я никогда не буду. Создатель Вселенной приготовил мне нечто большее. Воскресение и вечную жизнь на небесах.
0: Вечную жизнь? Воскресение?
3: Иисус Христос умер на кресте и заплатил за все мои преступления. И что самое удивительное, его могила пуста.
1: Да никогда я не верил в ихнего Иисуса.
3: Ну и зря.
1: Это все для слабаков.
3: Он все равно тебя любит, Коля, и тебя, Ангелина, и тебя, Гарик, всех вас. Он ради всех нас умер на кресте. Понимаете?
2: Ну, допустим, не верю я во все это. Что, ваш Иисус поразит меня ударом молнии?
3: Нет, но если вы сознательно отказываетесь принять его прощение, тогда ему ничего не остается, как позволить вам, просто позволить вам идти своей дорогой.
1: Какой еще своей дорогой?
3: Если ты отворачиваешься от Спасителя здесь, на земле, значит, ты решил, что не хочешь быть с ним и после смерти. Он даст тебе то, что ты выбрал сам.
1: Да кто он-то?
3: Разве я не сказал? Иисус Сын Божий.
2: Да кто дал вам право?
0: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы благодарим всех наших гостей. Тема наших следующих программ – как познакомиться с любовницей своего мужа и моя собака-вегетарианец. До встречи через неделю в это же самое время на этом канале. Пока.
2: Религиозный фанатизм.

Всем привет! А вы знали, что каждые 3 секунды на Земле рождается ребенок? Каждый из них уникален в чем-то своем, и для каждого из них у Бога есть достаточно милосердия и любви. Свободное радио искренне желает вам всегда помнить об этом и сохранить веру, несмотря ни на что.

0: Стих дня.
1: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст Писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую клятву обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важные принципы. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал,

0: и собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Говорят, что дисбаланс веществ в организме приводит к болезням. Но на самом деле дисбаланс мыслей и дел тоже может навредить. Если вас захватила навязчивая идея или желание что-то купить или сделать, то она может измотать и испортить отношения с близкими. Потому как для них у вас эмоциональных сил уже не останется. Мудрость заключается в том, чтобы держаться баланса и не переусердствовать. А то можно и здоровье подорвать, и дров наломать.
1: Свободное радио.
2: I woke up to this. God's a safe house for the battered, a sanctuary during bad times. The moment you arrive, you relax. You're never sorry you knocked.

0: I said to myself, relax and rest. Soul, you've been rescued from death. I, you've been rescued from tears. Relax and rest.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Ответственность, ответственность и еще раз ответственность. Только и слышишь, что это слово, когда речь идет о супружеском союзе. Все, кому не лень, говорят, что супруги должны быть ответственными друг перед другом. Да, это так, но это было бы слишком просто. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я хочу сказать, что есть два типа ответственности. Ответственность по контракту и взаимная ответственность, нечто более глубокое. Контракт – это сделка, где обе стороны при хороших условиях остаются в выигрыше. Я выполняю свои условия контракта, потому что это сулит мои определенные выгоды. Если я вижу, что сделка невыгодна, я начинаю искать пути расторжения контракта. Брак в наше время порой значит, что обе стороны будут удовлетворены до тех пор, пока они не почувствуют, что остались в накладе. Это чем-то сродни балансовым расчетам, когда суммируются все доходы и расходы, а потом уже решается вопрос, стоит ли и дальше действовать в том же направлении или решиться на новую сделку. Под взаимной же ответственностью я лично понимаю следующее. Мы как бы даем одностороннее обязательство, своего рода клятву. Я остаюсь с тобой, несмотря ни на что. И не нужно прибегать к помощи калькулятора, просчитывая все выгоды, а в случае неудачи официально извещать о расторжении договора. Мы словно говорим «я здесь ради тебя», потому что обещал. Я всегда верен своему слову. Можешь положиться на меня. Именно такого рода отношений нам так не хватает сегодня. Ведь только они и вечны. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Человек, не ставший начальником к 46 годам, никогда уже ни на что не пригодится. Вот я с этими словами, они принадлежат великому полководцу, вот я с этими словами категорически не согласна. И мне откровенно, пусть и субъективно, не нравится нынешняя тенденция, когда желторотики становятся руководителями высокого ранга. Тенденция такая, безусловно, есть, причем очень во многих сферах нашей жизни. Да, друзья, я не против. Молодым у нас везде дорога. Но есть вещи, которые надо прожить. Есть вещи, которым тебя не научат даже в суперпрестижном вузе. А еще есть другая крайность, когда якобы уже поздно начинать. Когда кто-то сказал, что если до 46 лет не стал начальником, то уже поздно, и ты зачем-то это послушал, и ты зачем-то это принял. Да кто это сказал, и где он вообще теперь? Тут может быть много примеров и жизненных ситуаций, когда время идет, а ты все вроде как из среднего звена не выбиваешься. Чаще всего, например, не смог в свое время получить соответствующее образование, и теперь уже считаешь, что поздно, куда уж мне. А знаете что? Если бы вы 4 года назад начали, когда вы уже считали, что поздно, в этом году вы бы уже закончили. Тогда вам казалось, ой, да ну, учиться 4 года. А вот в сегодняшней точке, представьте, эти 4 года уже прошли, и результат у вас в кармане. И так можно сказать про очень многие сферы в нашей жизни. Мы иногда не начинаем что-то только потому, что заранее уверены, что это слишком долго, у меня не получится, это затруднительно. А потом время проходит, и ты понимаешь, что за это время ты мог бы уже и бицепс подкачать, и питанием правильным заняться, и языки изучить, и вообще много чего ты мог бы уже сделать, если бы тогда, в тот день, начал. Не побоялся начать. Что на это скажешь? Просто констатации нам мало. Нам нужна действенная констатация. Так что если вы чего-то там побоялись начать тогда, ни в коем случае не надо бояться начать сегодня. Ну, в крайнем случае завтра, если вам крайне необходимо сегодня разработать соответствующий план. И вообще, нам иногда во многом надо поучиться у дауншифтеров. Не стесняться, начинать все сначала. Обнуляться.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Второзаконие, 6 глава, 6-7 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Добрый день, курьер, примите доставку.
1: Здравствуйте, давайте, где расписаться?
0: Вот здесь, пожалуйста. Угу. Ого, сколько у вас товара на полках.
1: Пожалуйста, вот бланк ваш.
0: А почему я от вашей компании никогда не принимаю товар? Вам не нравится обслуживание нашей курьерской фирмы?
1: Не имею никаких претензий.
0: А в таком случае могу ли я поинтересоваться услугами, какой компании вы пользуетесь для отправки товара?
1: Я ничего не отправляю, только принимаю.
0: Ага. А кто тогда в вашей компании ответственен за отправку?
1: Я.
0: Вы?
1: Я.
0: Получается, с вашего склада ничего не вывозят?
1: Верно.
0: Погодите, если вы ничего не вывозите, не высылаете, не отправляете, что вы делаете со всем этим товаром на стеллажах?
1: Ничего, принимаю, размещаю на стеллажах, места еще есть немного.
0: И давно вы так работаете?
1: Уже 3 года как.
0: Что? 3 года? Но товар обесценивается с каждым днем. Кто же это теперь купит?
1: А я и, в общем-то, и не собираюсь ничего продавать.
0: Но почему?
1: Потому что мне так спокойнее. Все по полочкам, все при мне.
0: Но ведь рано или поздно вы обанкротитесь.
1: Стараюсь не думать о негативных аспектах своего бизнеса.
0: А что, есть и позитивные?
1: Конечно. Бухгалтерия проще некуда, раз. На рекламу не надо тратиться, два. И что самое главное, никаких налогов.
0: Как же мне все это кое-кого напоминает?

0: Петр Мамонов. Со мной все случилось не благодаря, а вопреки. Бог настолько милостив, что из гадости он сотворил нечто хорошее с моей жизнью. Помните, у Александра Сергеевича Пушкина есть строки: «Я с отвращением читаю жизнь свою, но строк позорных не смываю». У меня, как и у каждого из нас, полно моментов, за которые стыдно. Вот только оправдывать себя не надо. Как только я не старался убить в себе совесть, здоровье, а Господь меня все равно вывернул. А когда я к нему обратился? Когда мне позарез это понадобилось? Не то, чтобы я просто захотел что-то узнать. Я без этого уже жить не мог. Хоть убей. У меня все было и ничего не было. И жить было незачем. И я взмолился: «Господи, помоги!» А потом путь. Существуют духовные законы, один из которых звучит так: «Дух творит себе формы. Какого ты духа, таким ты и будешь». Вот я был уродом, пил, гулял. Вот в таких формах и представал перед людьми и самим собой.
1: Свободное.

0: 100 нескучных историй. Странная дверь. Знаменитый художник написал свое очередное полотно. Похоже, что и на этот раз получился шедевр. Картина была выставлена в местном музее и в первый же день собрала вокруг себя толпы народа. Среди зрителей были журналисты, искусствоведы, городская элита. Открывая выставку, художник сбросил с картины закрывавшую ее ткань. Последовал взрыв аплодисментов. На большом полотне была изображена фигура Иисуса Христа в полный рост. Он тихонько стучал в дверь какого-то старого мрачного дома. Спаситель казался живым, настолько правдоподобно сумел запечатлеть его художник. Окружающий Христа ночной пейзаж был написан тоже не менее мастерски. От картины веяло ощущением тревожной тишины. Зрителям передавалось волнение Иисуса, который, почти прислонившись ухом к двери, с надеждой ожидал ответа. Откроют ли ему? Отзовутся ли на стук? Публика замерла перед картиной, не смея произнести и слова. Как вдруг один из них, обращаясь к художнику, громко сказал: «Послушайте, но ведь здесь ошибка!»
1: «Ошибка?» – удивился живописец. «Что вы имеете в виду?»
0: «Ну как же, взгляните на дверь! Она ведь без ручки! Как в такую войти?»
1: «Ах, это! Что ж, я ждал этого вопроса. Вы верно заметили, я не нарисовал ручку. Но так и было задумано. Ручка у этой двери есть только с внутренней стороны. И открыть дверь можно лишь изнутри. Видите ли, эта дверь – образ человеческого сердца. Христос желает войти в него и наполнить любовью, радостью, миром. Но если сердце закрыто, Христос не станет вторгаться без спроса. Выбор за человеком – впустить или не впустить. Жить с Христом или без Него. Христос стучит в сердце человека, потому что желает очистить его, навести в нем порядок. Без Христа в сердце царствует грех, хаос, мрак. Но, увы, многих это устраивает. Людям дороги их грехи. И потому Христос по-прежнему за порогом. Но есть люди, которые сделали иной выбор. Они открыли дверь Спасителю, и Он стал их лучшим другом. Иисус подарил им прощение, радость, мир, любовь. Давайте мы тоже откликнемся на зов Христа. Он говорит со страниц Библии: «Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду». Книга Откровения, Новый Завет.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Наталья Мелешко. Это там, на Голгофе случилось. Там Христос на кресте умирал. И заклание Агнца свершилось. Божий Сын людям жертвою стал. Он вознес своим телом на древо все грехи и пороки людей, избавляя от Божьего гнева и спасая нас кровью своей. Это там, на кресте совершилось, там великая битва была, Люциферова власть сокрушилась, бой проигран источником зла. Смерть за грех наш суровая плата, и закон сей с престола небес, но Христос искупил нас распятый и как первенец Божий воскрес. Эту добрую весть и поныне Слово Божие миру несет. Человеку спасение в Сыне. Жизнь Он вечную людям дает. Бог нетленное дарит богатство через веру в Иисуса Христа. Приходите, наследуйте Царство, славя Бога в сердцах и устах.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений Воронов. Мы приехали из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: А потому что он спас. Я бывший наркоман, преступник и умирал. Но Господь протянул мне руку. И сейчас я сижу с вами здесь. Вот 10 лет уже во Христе свободен, жив, слава Богу.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: ты.
1: Притчи Соломона.
2: Заверши работу на улице. Приведи в порядок свои поля, а потом можешь строить свой дом.

0: Литературно-квартирный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Волшебство Великой Субботы. Источник еще не обрел своего направления. Не остаток ли это до конца излившейся любви сына, которая после того, как последний сосуд разбился и старый мир ушел, в темном хаосе ищет себе новый путь к отцу? Или она струится, пусть бессильно и неосознанно, навстречу новому, еще не возникшему, не появившемуся и не имеющему очертания творению? Или это самозародившаяся протоплазма, первое зерно нового неба и новой земли? Все сильнее бьется источник. Конечно же, он истекает из некой раны. Он подобен кровотечению, он плод этой раны, он дерево, растущее из нее. Но рана уже не болит. Страдание уже осталось позади и стало тем, что было когда-то в прошлом, вчерашним истоком бьющего ныне источника. То, что изливается сегодня, это не страдание, которое надо пережить. Это уже пережитое страдание. Это не жертвенная любовь, но любовь, уже принесенная в жертву. И только рана все еще остается здесь. Зияющая рана. Разверстые врата, хаос. Ничто, из которого изливается этот источник. Никогда более не закроются эти врата. Как первое творение вечно новым явилось из ничего, так этот второй, еще не рожденный, только лишь охваченный новым пробуждением мир, возникает из этой более никогда не закроющейся раны. Всякая форма будет впредь обретать свои очертания в этой кромешной пустоте. Всякое здоровое начало будет черпать свои силы в творческой мощи этого зияния. О вы, победные врата жизни, несчетные воинства благодати, облеченные в золотые доспехи и вооруженные огненными копьями, выступают из-под ваших ввысь уходящих сводов. О ты, неисчерпаемый источник бытия! Поток за потоком струи крови и воды исходят из твоих незапечатанных глубин, исходят, крестя сердца язычников, исцеляя истомившиеся души, орошая пустыни вины, обогащая сверх всякого богатства, сверх всякой меры, исполняя всякое желание и заполняя собою любое готовое принять их сердце.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Марка.
1: Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул:
2: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!»
1: Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» «Как твое имя?» — спросил его Иисус.
2: «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот.
1: Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли, а там, на горе, паслось большое стадо свиней.
2: «Пошли нас в свиней, мы в них войдем», — просили его бесы.
1: Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят: бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались.
3: На свободном радио.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Личные границы подросткам. Где-то тонкая грань. В гаджетах, во времени с семьей и без. Личное пространство. Нужно ли учитывать его мнение, если приглашаем гостей? А что понимается под личным пространством и личными границами? Что входит в его личное пространство? Это же не только его комната или территория, правда? Где он находится географически. Это также его идеи, его желания, его потребности и даже право на них. И точно так же, как любой взрослый, подросток начинает защищать свое личное пространство. Ведь мы так делаем, правда? Как только чувствуем стороннее вторжение, которое нам не нравится, он выражает свое недовольство, как умеет. Огрызается, хамит, молча уходит, хлопает дверью своей комнаты, кричит, нервничает. Почему? Зачем? Тем самым защищая свое право владеть своим личным пространством. Личные границы защищают личное пространство. А нужно ли учитывать его мнение, когда приглашаем гостей? Я бы просто поговорил. Быть может, кто-то из близких мне людей неприятен моему ребенку. Представляешь, такое случается. Тогда тут что-то сродни эмоциональному насилию. Умейте договариваться. Держитесь подальше от «мой дом», «кого хочу», «тогда и зову». Это еще, кстати, и его дом. Ну, если вы только не сдаете вашему ребенку комнату в аренду. Или «вы приглашаете, но меня не трогайте». «Это же ваши гости», — говорит подросток-ребенок. «И не нужно меня с ними знакомить». А что, имеет право? Тут нужно понимать самое важное. В тот момент, когда я, взрослый, вторгаюсь в его личное пространство, чему я его учу? Ну, во-первых, наверное, что у него здесь нет своего пространства. Он пришелец, он чужак, он не мой ребенок. Во-вторых, что сильный всегда может вторгнуться в твое пространство. Это важно. И это учит лучше любых слов. И потом, знаете, что иногда бывает? Мы жалуемся. Он совершенно не уважает мои границы. Он может звонить мне по телефону, когда я прошу этого не делать. Он может одно, другое, третье. А откуда, простите, это взялось-то? Не это ли мы ему сами и научили?

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Услышала тут, что самое главное в жизни – это научиться любить. И что, когда любишь, все остальное встает на свои места. Привет, с вами Катя, и вы на Свободном радио. Но как же по-разному люди понимают слово «любить»? И как правильно? Где истина? В Слове Божьем говорится, что любовь не ищет своего, не завидует и не обижается, всему верит, всегда надеется и все переносит. Вот она какая, настоящая любовь. Читаем Писание и узнаем истину, ведь она дает настоящую свободу. Это Свободное радио, друзья.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть побежденным. Вот в чем вся радость, вся жизнь здорового человека. Эмиль Золя.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает, к нам с теплом склоняясь, милует, прощает.

0: Сказки для взрослых.
1: Это заседание посвящено выработке стратегии по предотвращению перехода человеческих особей в стан врага. Какие есть идеи?
2: Мои презренные коллеги, предлагаю, чтобы светило нашего мрачного царства направили все свои усилия на распространение идеи о том, что сын нашего врага был обыкновенным добрым учителем.
3: Ну ты дурак.
4: Да за это я бы сказал, а не братское отношение к сыну врага, я бы тебе...
2: Сами дураки. Мое предложение дьявольски хитрое. Оно сработает.
4: Как тупица?
2: Да ведь называя его добрым учителем, еще одним добрым учителем, мы поставим его в один ряд с Моисеем, Магометом, Буддой. Как же вы не понимаете? Если люди поверят нам, то они так и не узнают, что он Господь, что его природа божественная.
4: Да они не купятся на это, он ведь ясно дал им понять, кто он такой.
3: Да в их книге записаны его слова, прежде нежели был Авраам, я есть.
1: Они читали его слова о славе, которую он делил с отцом еще до сотворения мира.
4: Да он же им прямо сказал, я сошел с небес.
5: Он заявил, что обладает властью воскреснуть из мертвых, и были свидетели, которые подтвердили его воскресение. Они не настолько глупы, чтобы поверить, что обыкновенный добрый учитель мог совершить такое.
4: Кроме того, им придется признать, что если то, что он заявил о себе, неправда, тогда он никакой не добрый учитель. Да он либо лжец, либо сумасшедший.
2: Однако, я должен напомнить моим презренным товарищам об одной человеческой слабости. Смертные частенько выбирают ложь, даже когда не знают правду. Как сказал в одной из своих речей сам сын врага, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят.
6: Предложение было одобрено собранием. С тех пор распространение сказки о добром учителе признано официальной стратегией ада.
0: Сказки для взрослых.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Мы, благодаря Богу нашему, смело и открыто возвестили вам радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Наш призыв к вам не имел ложных, нечистых или обманных целей. Напротив, Бог испытал нас и доверил нам свою радостную весть. И мы так говорили, стремясь понравиться не людям, а одному только Богу, которому известны наши сердца. Ведь мы, как вы сами знаете, никогда не прибегали ни к словам лести, ни к уловкам, прикрывающим корысть, тому свидетель Бог, и не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность. Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили».

Макс Лукада. Когда-то я услышал песню Денниса Тайса, показывающую всю абсурдность споров и баталий, ведущихся из-за пустяков. С его позволения я привожу слова этой песни здесь. Она называется «А был ли пупок у Адама и Евы?» Замечательное название, не правда ли? «А были ли у Адама и Евы пупки? Или на их месте просто гладкая кожа? Интересно, только меня это волнует, или другие тоже не спят по ночам, мучаясь таким глобальным вопросом? Пупок дан человеку Богом, человек сотворен с пупком. Как я мог быть так слеп и не замечать очевидного? Наверное, я должен создать церковь, в которой проповедовалась бы эта истина. Ведь у Адама и Евы были пупки, и я докажу вам это. Конечно же, Бог есть любовь, конечно же, Иисус наш Спаситель. Но все-таки как насчет истины о пупках?» В прошлом году я обрел ответ, когда читал первое послание Иоанна, вторую главу. «Ищите истину, и истина сделает вас свободными. Всем сердцем ожидайте пришествия Господа, и тогда вы достигнете высшего уровня духовной зрелости. Когда вы станете сторонником учения о пупках, глаза ваши раскроются, и вы увидите, что у Адама и Евы были пупки, и эту истину я проповедую вам. Да, я цепляюсь к мелочам и делаю это во имя Христа. Я открою вам истину, которая пока что скрыта от ваших глаз. Я цепляюсь к мелочам во имя Христа и поэтому расту духовно. Во всей земле я проповедую учение о пупках. В церкви пупка уже 1000 человек, и все они растут духовно. Я ведь и о спасении не забываю проповедовать. Но что это? В церкви возник раскол из-за какой-то ерунды. Были ли пупки Адама и Евы втянуты внутрь или выпячивались наружу? Невероятно! Как можно быть такими мелочными? До тех пор, пока христиане будут спорить из-за второстепенных деталей, в христианских церквях будут происходить расколы.

Атмосфера ободрения. Каждый раз, приходя в фитнес-центр, я получаю ободрение. В этом месте меня окружают люди, которые хотят укрепить здоровье и натренировать тело. Плакаты на стенах призывают участников не судить друг друга. А еще там всячески приветствуется взаимная поддержка словами и делами. Замечательная иллюстрация того, какой должна быть жизнь в духовном плане. Те из нас, кто пытается войти в форму и вырасти в вере, иногда чувствуют себя ущербными по сравнению со зрелыми христианами, до которых им еще расти и расти. Павел дает короткий, но емкий совет. «Увещайте друг друга и назидайте один другого». Верующим в Риме он писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Вспомним, как добр и снисходителен к нам Небесный Отец, и будем проявлять доброту и снисхождение к людям в словах и поступках. Давайте принимать друг друга и доверять свой духовный рост действию Божьего Духа. Будем создавать атмосферу ободрения для братьев и сестер во Христе, которые также хотят возрастать в вере. Господь, помоги мне сегодня ободрять тех, кого я встречу. Направь мои мысли и слова, чтобы не огорчать, а поддерживать людей в стремлении к Тебе и жизни в Твоей любви».

0: Евангелие от Луки.
1: Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
2: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение».
1: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафеев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафеев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елеакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Иксель. Искушение Христа». Он вышел в прокат 6 марта 2019 года. Как говорят создатели, фильм дает буквальное описание искушений, с которыми Христос столкнулся, согласно Евангелию, после того, как постился в течение 40 дней и 40 ночей. Над производством фильма «Иксель. Искушение Христа» работала независимая компания Faceworks Pictures. Ее команда стремится создавать фильмы, которые будут влиять на общество для Христа. Представители Faceworks заявляют, этот фильм послужит мощным инструментом, который поможет другим обрести веру. Мы считаем жизненно важным для всех христиан понять значение того периода в пустыне и неприятия Христом греха. Роль Иисуса исполнил малоизвестный актер Шаян Ардалан. Это фильм «Иксель. Искушение Христа».
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Праздник Преображения Господня. Этот праздник отмечается Православной Церковью 19 августа, а католической и православными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь, 6 августа. И входит в число главных или двунадесятых праздников. Является непереходящим. Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий, причем описания эти очень похожи. Евангелия повествует, что Иисус пророчески произнес: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А спустя 6 дней взял 3 ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы он преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. При этом явились 2 ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, восхищенный Петр сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи – тебе 1, Моисею 1 и 1 Илии». После этих слов явилось облако, осенившее их, и ученики слышали из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Гора, на которой произошло преображение, не называется евангелистами по имени, но церковное предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее в 6 километрах на юго-восток от Назарета. Святая равноапостольная царица Елена, мать римского императора Константина Великого, совершила паломничество на Фавор в 326 году. По ее указанию, на горе Фавор был построен храм во имя Христа и свидетелей преображения, апостолов Петра, Иакова и Иоанна. После разрушения первого храма греческие епископы долгое время ежегодно совершали литургию на его развалинах. Сейчас на горе Фавор есть 2 монастыря – католический и православный. Сегодня церковь празднует Преображение Господне, хотя причина выбора именно этой даты остается неизвестной. Скорее всего, это дата освящения храма на горе Фавор в честь Преображения Господня в IV веке.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Загадки Божьи утешают сильнее, чем ответы человеческие.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.